Kazakh FM. Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте мои песни на волнах радио «Казак-ФМ».

0: Казак ФМ. Казак ФМ. Когда душа поет.
1: Мы группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах.

0: 105,8 FM в Тбилисской. Включай.
1: Всем привет!

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак-ФМ».

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

Мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько объектов инфраструктуры сдадут в Крыму до конца года, что появится на новой игровой площадке в Гурзуфе и на какую экскурсию приглашают гостей нового Херсонеса. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В этом году в Крыму запустят 35 новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры. 5 из них уже успешно сдали в эксплуатацию. Как сообщил председатель Республиканского совета министров Юрий Гацанюк, всего по государственной программе развития полуострова реализуют более сотни проектов. На эти цели из федерального бюджета выделили почти 53 миллиарда рублей. Кроме того, с начала года строители уже ввели в строй почти 250 тысяч квадратных метров жилья и около 50 тысяч квадратов коммерческой недвижимости. Новую современную спортивно-игровую площадку откроют в Гурзуфе ко дню защиты детей 1 июня. Масштабное пространство возводят в сквере у набережной имени Пушкина. Строители уже установили гимнастический комплекс, зоны для воркаута и навесом в виде морской волны. На детской территории появился городок с большой горкой и слоном и интерактивными щитами. В ближайшие дни рабочие смонтируют качели и уложат безопасное резиновое покрытие. Важно, что все конструкции прошли строгую сертификацию и выполнены из материалов, которым не страшен влажный морской климат. Уникальная интерактивная экскурсия «Благословите женщину» стартует в музейном комплексе «Новый Херсонес». Гостям предложат по-новому взглянуть на историю Отечества через судьбы 10 легендарных женщин. От принцессы Анны Византийской и императрицы Екатерины II до прославленного снайпера Людмилы Павличенко. В основе проекта лежат автобиографические эссе, которые прозвучат от первого лица. Премьера необычной исторической прогулки состоится уже 16 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность, придут дожди. В Керчи воздух прогреется до 20 градусов, в Феодосии ожидается плюс 19. В Бахчисарае и Евпатории термометры покажут 18 градусов. В Симферополе и Ялте по прогнозу 17 выше нуля. В Алуште до 16, захватите зонтики. В Севастополе плюс 18, ожидается переменная облачность. Привет отправляем в село Угловое Бахчисарайского района. У вас ожидаются осадки, на термометрах плюс 18. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Программа «Привет, Кубань!» Громче, громче, громче еще включайте все радиоприемники. Солнце уже взошло, и мы с Юлей готовы зарядить вас позитивом.
1: Привет, привет, дорогие слушатели. Андрей, ну что, давай начнем уже эту новую неделю.
0: И эта неделя будет с Юлией Кирюшиной.
1: И Андреем Мартыником.
0: Мы хотим знать, где именно сейчас вы нас слушаете. Традиционная утренняя перекличка. Берите в руки телефон и прямо сейчас отправляйте на наш МАКС +7 928 401 2020 свою географическую точку. Ну, покажите, где вы на связи находитесь и что интересного у вас происходит.
1: Ну, на самом деле, это может быть Краснодар, есть Сочи, станица Кущевская. Неважно, где вы находитесь. Пришлите точку, расскажите, какие у вас новости, что вы делали на выходные. И мы будем рады слышать каждого.
0: Ну, может быть, кто-то уже успел, завидуя, сгонять на рыбалку.
1: Слышу зависть в своем голосе.
0: Кто-то пробежку совершил вдоль Кубани, а кто-то просто наслаждается утренним чаем или кофе, напитками, ну, на веранде. Ну, вот, в общем, делитесь своими историями. Мы все будем читать сегодня в прямом эфире. Вместе начнем этот понедельник в таком благостном расположении духа, в спокойствии.
1: Кстати, о спокойствии. Утро бывает разным, Андрюш, знаешь? Иногда бодрым, иногда суматошным. И вот давайте сегодня как раз-таки поговорим о том, что помогает вам успокоиться.
0: Меньше всего мне помогает успокоиться, когда кто-то говорит: «Андрей, успокойся».
1: Я знаю, что тебе поможет успокоиться. Шоколад.
0: Который мы сейчас, как только зазвучит хорошая песня, с Юлей будем пробовать. Спасибо тебе за вот это вот интересное начало утра. Ну, а вы пишите нам, что действительно помогает вам выровняться. Может быть, прогулка по улице любимой, песня хорошая на нашей радиостанции.
1: Разговоры с близкими. Это может быть все, что угодно. Вот поделитесь с нами по номеру телефона +7 928 401 2020.
2: Частушка для казака от Любови Недвиги из станицы Привольной.
3: Теща!

0: знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай тут полицов 391 2493 142-455. Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Алло, Михалыч, трактор сломался. Похоже, топливный насос полетел. Срочно нужны запчасти. Ищи по-бырому. Посевная встала.
6: Петрович, понял тебя. Ща метнусь в Гринар за насосом. Начинай разбирать.
7: Маркетплейс запчастей Гринар.ру. 150 тысяч товаров. Бесплатная доставка по России. Удобно, точно и в срок.
8: Счастливый взгляд. У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: мне нервные клетки не нужны. Мне нужны спокойные.
1: Ну, в понедельник не обещаю. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина, радиостанция «Казак ФМ». По поводу спокойствия, только спокойствия. Это не к утреннему шоу. У нас здесь ярко, весело, интересно. Напоминаю, что сегодня будем разыгрывать призы, подарки. Сегодня будем сообщать все интересное, транслировать, что у вас происходит. Все, что вы присылаете на номер 928-401-2020. Ого, сколько сообщений уже пришло на номер Макс. Вот пишет нам Наталья из Краснодара. Мы же сегодня говорим о теме, что позволяет вам оставаться спокойным. И Наталья пишет: как только чувствую напряжение, выхожу на балкон и слушаю, как поют птицы. Через 5 минут будто заново родилась. Ну, это знаешь, у кого какие птицы поют за балконом, да? Например, у меня сейчас тоже, я выхожу, и там птички чирикают, да? А если у мамы прихожу, то там куры, гуси и утки, которые...
0: Подожди, а если у вас стресс случился в декабре, там какие птички?
1: Следующий вопрос.
0: Ну, природа, на самом деле, это лучший антистресс, просто птички же у нас не всегда. А вот у нас есть еще сообщение от Сергея из Ейска. Я потомственный рыбак. Для мужчины это лучшее средство от стресса. Тем более у нас это все под боком.
1: Так, Сергей, здорово, что поделились. Мне тоже очень нравится. На прошлой неделе удалось с сыном порыбачить, съездить. И это тоже впечатление на весь год.
0: Я люблю просто смотреть на поплавок. Это лучший раз. Ты просто смотришь, как поплавок такой трынь-трынь-трынь-трынь. И все. И можно рыбу даже не доставать.
1: Ну, у нас так и получилось. Мы так рыбы и не достали. Поэтому все, как ты любишь. Вот, Ирина из Станицко-Невской пишет: у меня четверо детей, когда все шумит и вертится, просто включаю песни. У нашей семьи есть свои любимые, включаем громко и на весь дом. И через некоторое время все уже танцуют, всем радостно и хорошо. Ну, музыкотерапия.
0: Песня — это всегда проверенный способ. А вот еще нам пишет Виктория из Дагомыса: работаю в офисе, стресс присутствует, мой секрет в любимых ароматах. Для меня духи меня духи успокаивают. Есть с тобой всегда ароматы. Ну, это, подождите, это, знаешь, это самое интересное. Это очень интересно.
1: А если большой стресс, здесь самое главное не переборщить, знаешь, чтобы это...
0: Главное не пить из флакона. Дорогие друзья, мы сегодня говорим о том, как вы себя успокаиваете, как вы избегаете стресса или что вы делаете для того, чтобы нервные клетки ваши вели себя спокойно. По номеру телефона вы сегодня можете прислать сообщение и звонить. Плюс 7-928-401-2020.
1: Вот Ирина нам из Станицы же написала, что музыка успокаивает. Так а мы для всех тех, кто сейчас хочет в спокойствии, но в то же самое время в радости провести утро, ставим следующую песню.
2: Эх, Люба, братцы, 108 FM.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а есть такие рыбы, которые ходят по земле?
3: Да, есть. Существует несколько видов рыб, которые часть своей жизни проводят на суше. Например, анабас или рыба-ползун. Эта рыба обитает в пресных водоемах Индонезии, Малайзии, Индии и Филиппинских островов. У этих рыб есть специальный лабиринтовый орган, находящийся над жабрами, который позволяет им дышать кислородом. Поэтому они могут находиться на суше несколько часов. Ползают по земле или даже взбираются на деревья в поисках пищи и новых водоемов для жизни.
0: Рыбы на деревьях?
3: Да, представляешь? А при содержании в аквариумах анабасы периодически выпрыгивают из воды, чтобы вдохнуть. Но наиболее известные рыбы, ходящие по земле, это илистые прыгуны. Они живут в тропических морях, у побережья, в мангровых зарослях и добывают пищу, выползая на берег во время отливов. Их передние плавники напоминают руки, при помощи которых они ползают по земле.
0: И тоже лазают по деревьям?
3: Да, как ты догадалась? Или

0: Золотые прыгуны, в отличие от анабасов, дышат жабрами, как и другие рыбы. Поэтому на суше они существуют за счет запаса морской воды во рту.
1: Понятно.
2: Папа знает.
3: Эх, брат!

0: Хочется каменное сердце, резиновую нервную систему и валерьянку вместо крови.
1: Доброе утро, родные. 7 часов 35 минут в Краснодаре. А это Казак ФМ, это шоу Алло Село. И мы, Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк.
0: Андрюш.
1: Спасибо.
0: Знаешь, такое настроение, знаешь, правда, валерьянки хочется. Да, почитаем лучше сообщения от наших радиослушателей.
1: Они тебя успокаивают.
0: Да, потому что смотри, что
1: они такие
0: пишут.
1: Классные, наши любимые. Но это просто чудо, когда ты в Краснодаре в 7 часов утра получаешь вот такие послания.
0: Доброе утро, привет из далекого, самого большого острова в России, Сахалин!
1: Порт Корсаков. Светлана, домашний кондитер, ну и Светлана сообщает нам, что на выходных, конечно, радовала своих заказчиков сладеньким.
0: Слушаю вас, такое позитивное радио, тянет, конечно, к вам в тепло. У нас пока плюс один ночью и плюс 10 днем.
1: Так, Светлана, будьте с нами на одной волне всегда, пускай через вот радиоприемник. То самое кубанское тепло на самый большой остров долетает нашей страны.
0: Так, еще у нас пришло сообщение. Доброе утро, Казак ФМ. Привет вам из Южно-Сахалинска. Как я провела выходные? Да я уже и понедельник почти провела. Пришла с работы, включила радио, а там любимая программа Казак ФМ. У нас утро, люди уже... Скажите, пожалуйста, Алла, как понедельник там вообще в нем? Все нормально? Как он проходит?
1: Нам необходимо знать. Вот это тоже потрясающая такая способность нашей страны узнавать здесь, на юге, как прошел понедельник у нашей страны, обращаясь посредством радиостанции тем людям, которые живут на востоке. Так, следующее сообщение от Людмилы.
0: Доброе утречко, мои любимые ведущие, Юлечка и Андрей. С самого утра скорее включаю вашу программу и слушаю, готовлю себе завтрак. Сразу настроение приподнимается, успокаиваю себя вашей передачей.
1: Ну, вот
0: кажется,
1: это.
0: Мне полегчало немножко.
1: Ну, мне кажется, что тоже вот эта поддержка, которую вы оказываете нашей радиостанции, тем, что вы звоните, пишете на номер 928-401-2020.
0: У нас есть еще одно сообщение. Пожалуйста, давайте его прочитаем. Марина Михальская. Доброе утро. Лучшее средство от стресса, усталости и плохого настроения – хорошая музыка и любимая радиоволна Казак ФМ. Марина, доброе утро. Мы знаем, что вы там на тренировке, поэтому сил вам и терпения. И давайте двигаться вместе по одному.

0: утро бодрое, утро позитивное, потому что сегодня в ваших динамиках звучит радио Казак FM. Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк на связи.
1: И мы активируем наш номер телефона 8-928-401-2020, чтобы раздавать призы от нашей радиостанции. Просто сейчас берите и срочно звоните 928-401-2020 для того, чтобы мы перешли в нашу рубрику.
2: Послесловица.
1: И у нас есть звонок. Мы говорим: здравствуйте, доброе утро. Алло, алло.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро, здравствуйте. Как зовут вас?
3: Андрей.
1: Андрей, тезка. Андрей, мы вам предлагаем этот понедельник сделать особенным и поучаствовать в нашей радиовикторине. Мы сейчас с Юлей будем читать те или иные устойчивые выражения. Ну, а ваша задача — продолжить с юмором, продолжить правильно, продолжить, как вы считаете нужным. Мы сегодня выбрали пословицы про счастье. Вот. Надеюсь, вы достаточно счастливый человек, Андрей?
3: Абсолютно.
1: Вот. А подарок сделает от радиостанции приз? Вот. Ваш понедельничный день более счастливым?
3: Я думаю, да.
1: Замечательно. Тогда начнем.
0: Кому счастье служит, тот о нем...
3: Не тужит.
1: Ох, как здорово! Мне нравится этот настрой счастливого человека, да. Я сейчас думаю, как я буду подсказывать слово «туже», да? Вот как эти синонимы раз и тут как... О, Андрей, мы, кстати, не узнали, откуда вы?
3: Краснодар.
1: Все, краевая столица. Так,
0: поехали дальше.
1: Поехали.
0: Счастье — вольная пташка. Где захотела, там и...
1: Вот что пташки делают?
3: Летела.
1: Так, счастье — вольная пташка. Где захотела, там и взлетела, да?
3: Ну, взлетела,
1: да. А давайте мы попробуем, для того, чтобы точно засчитали. Ну, вот птица счастья, она же летает,
0: а потом
1: кого-то
0: раз...
1: выбирает и куда-то...
3: Присела.
1: Вот это по-другому. Вот это призовой балл. Это замечательно. Ну и следующая пословица, финальная. Добро невозможно раздать. Оно все время... Вот ты его туда, а оно что делает?
3: Возвращает.
0: Мне кажется, Андрей, вы такой сконцентрированный. Как вы боретесь со стрессом?
1: Дайте свой ответ.
3: Он всегда со мной.
1: Это достойный мужчина.
3: Стабильное состояние.
1: Андрей, мы поздравляем вас в это утро понедельника. Вы становитесь победителем.
3: Спасибо
1: большое. Скоро с вами свяжутся сотрудники нашей радиостанции, расскажут, как забрать призы от нашей компании. Ну и раз уж вы в таком благостном расположении духа, давайте эту радость распространять дальше. Кому бы сегодня хотели сказать теплые слова?
3: Хотел бы передать привет нашим девчонкам, нашим, которые с нами сейчас находятся, едут с нами. Это Янке, Даша.
0: А куда едете?
3: В сторону побережья двигаемся.
1: О, здорово, здорово.
0: И вот они едут снимать стресс, понимаешь?
1: В понедельник рано утром ехать на море. Мы также присоединяемся к поздравлениям. Пускай вся ваша компания чувствует себя прекрасно, чувствует себя счастливо. Хорошая музыка тоже будет звучать. И в том числе для вашей компании. Не переключайтесь, будьте с нами на одной волне. Неважно, где вы, на побережье, либо в центральной части нашего края. Все.

0: эфире радиостанции «Казак FM», та самая рубрика, где вы можете передать свои приветы, поздравления. И сейчас хотим зачитать следующие слова, которые прилетели к нам.
1: Сообщение от Татьяны. Доброе утро, ведущие, любимая радио «Казак FM». Сегодня хотим поздравить свою сестренку и тетю Малахову Наталью с днем рождения. Здоровья, крепкого, побольше, радостных мгновений в жизни, улыбок, цветов. Она живет в станице Старотитеровской, а мы из Анастасиевской. Сестра Таня, племянница Ира, племянник Саша и мой муж Женя.
0: Вот так вот на волнах «Казак FM» по всей Кубани. От станицы к станице, от хутора к хутору, от города к городу распространяются добрые вести. Большое спасибо нашим слушателям из Севастополя за прекрасное.
1: Людмила Николаевна, она прислала нам невероятные картинки. Это действительно очень красивое цветение. Она пишет: «Выходные пролетели быстро. У нас в Севастополе было очень солнечно и тепло. Радует необыкновенное цветение кустарников и цветов. Андрей, Юля, доброго, хорошего дня вам желаю». Спасибо.
0: Ну, а мы желаем всем замечательного вот такого утреннего настроения. Пускай и день у вас будет классный, и вечер тоже самый лучший. Идем дальше. Хорошая музыка, призы, подарки на радиостанции «Казак FM». Ну и все, что есть у нас хорошего, мы обязательно отдадим вам.
2: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
4: «Казак FM».

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько объектов инфраструктуры сдадут в Крыму до конца года, что появится на новой игровой площадке в Гурзуфе и на какую экскурсию приглашают гостей нового Херсонеса. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В этом году в Крыму запустят 35 новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры. 5 из них уже успешно сдали в эксплуатацию. Как сообщил председатель Республиканского совета министров Юрий Гацанюк, всего по государственной программе развития полуострова реализуют более сотни проектов. На эти цели из федерального бюджета выделили почти 53 миллиарда рублей. Кроме того, с начала года строители уже ввели в строй почти 250 тысяч квадратных метров жилья и около 50 тысяч квадратов коммерческой недвижимости. Новую современную спортивно-игровую площадку откроют в Гурзуфе ко дню защиты детей 1 июня. Масштабное пространство возводят в сквере у набережной имени Пушкина. Строители уже установили гимнастический комплекс, зоны для воркаута и навесом в виде морской волны. На детской территории появился городок с большой горкой, слоном и интерактивными щитами. В ближайшие дни рабочие смонтируют качели и уложат безопасное резиновое покрытие. Важно, что все конструкции прошли строгую сертификацию и выполнены из материалов, которым не страшен влажный морской климат. Уникальная интерактивная экскурсия «Благословите женщину» стартует в музейном комплексе «Новый Херсонес». Гостям предложат по-новому взглянуть на историю Отечества через судьбы 10 легендарных женщин. От принцессы Анны Византийской и императрицы Екатерины II до прославленного снайпера Людмилы Павличенко. В основе проекта лежат автобиографические эссе, которые прозвучат от первого лица. Премьера необычной исторической прогулки состоится уже 16 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность, придут дожди. В Керчи воздух прогреется до 20 градусов, в Феодосии ожидается плюс 19. В Бахчисарае и Евпатории термометры покажут 18 градусов. В Симферополе и Ялте по прогнозу 17 выше нуля. В Алуште до 16, захватите зонтики. В Севастополе плюс 18, ожидается переменная облачность. Привет отправляем в село Угловое Бахчисарайского района. У вас ожидаются осадки, на термометрах плюс 18. Дому вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Доброе кубанское утро. Посмотрите, какая красивая цифра на часах. 8 часов 8 минут в Краснодаре. Это утреннее шоу «Алло, село». Это «Казак ФМ» и ведущие
1: Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. Ты знаешь, Андрюш, я вот сейчас послушала, как наша Юля говорила о том, что надо дышать. И как, и реально, как я избавляюсь от стресса?
0: Каждый день дышишь? С утра до вечера?
1: Каждый день. Я просто, когда я хочу вот прям, знаешь, какой-то серьезный негатив, я иду в зал. Прям на железо. Спортивный зал. На железо, да. И ты тягаешь. Такой, другое дыхание там. Ну, как будто бы легче становится,
0: как будто бы легче?
1: Да.
0: А я понял, что стресс – это тот самый бесплатный адреналин. Очень часто мы платим деньги для того, чтобы его получить. Там, с помощью аттракционов, с помощью еще каких-то моментов. Ну, и это получается, мы его считаем за интерес. В общем, вы просто подумайте о том, что это за чувство в вашей жизни. Ну, и попытайтесь сделать его со знаком плюс. Ну, вот понять, как вы можете использовать его, например, для мотивации. Для
1: разница
0: того, что...
1: оптимистов. Ну, да? Как... Надо все... Надо
0: да, быть... да, в плюс, да. Конечно. Но это ты там со своим спокойствием, кого хочешь до истерики доведешь, а мужчинам надо... и контролировать себя, и, знаете, как бы, вот если оно дано, то в плюс использовать. Так, сообщение есть, которое вы присылаете нам. Даша нам пишет, Дарья.
1: Даша, да. Дарья. Пишет, доброе утро, казачок успокаивает.
0: Тоже наша миссия с утра не только заводить, не только поднимать, но и в определенных случаях говорить, что у вас все будет хорошо, ну так оно и будет, так оно и будет.
1: И сообщение еще мы прочитаем от Ольги из Новороссийска. Я вяжу. Неважно что, шарф, шапку или просто петли туда-сюда. Руки заняты, голова отдыхает. Это как медитация, только с пряжей.
0: Ну это здорово, когда ты умеешь что-то делать, потому что ну, у меня, если я вяжу, то только с такой, с хурмой в руке. Когда появляется. Вот,
1: нам еще пришло сообщение от Татьяны. Доброе утро, Юля, Андрей, это Татьяна. А я сразу беру телефон и играю в какую-нибудь игру. Это мне хорошо нервы успокаивает. Это когда нужно три шарика вместе сложить. А потом, когда не получается, ты такой телефон.
0: А еще можно играть с нами каждый день. Мы напоминаем, что у нас есть игровые рубрики, где мы разыгрываем хорошие призы от радиостанции. Очень часто это билеты в знаковые места, поэтому следите за нашими выпусками и обязательно успокаивайте его, себя.
1: Ими себя. И нас заодно.
0: Идем дальше. Мы музыкальная радиостанция. Пускай хорошая, замечательная музыка продолжает звучать в ваших приемниках.
1: И избавляет вас

0: Надежды Галушкиной из Краснодара.
1: Я Казак FM включаю, и работа спорится. А еще я замечаю, с мужем мы не ссоримся.
0: Реклама на Казак FM.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
5: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
6: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 мая по адресу город Краснодар, улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 29 мая в Экспоград Юг на выставке индустрии красоты «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, сотни

0: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
1: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
0: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: утро, дорогие наши казаки и казачки. Это Казак ФМ, шоу «Алло, село». И мы с Юлией Кирюшиной снова рады вас и поддержать, и подбодрить.
1: Да, верно. И с вами еще и Андрей Мартынюк, помимо Кирюшиной. Жизнь, она ведь как дорога через наши кубанские степи. То ровная, то по ухабам. Но где-то в семье сложности, где-то на работе завал, где-то с друзьями недопонимание. Ну, всякое же бывает.
0: Конечно, всякое бывает. Но помните, что мы не одни, и сегодня как раз говорим о том, как справляться со стрессом. Вы делитесь опытом, как мы можем помочь друг другу. Вы нам подсказываете, что работает, и пускай это все нам даст силы.
1: Точно, ведь у нас, у каждого есть свои маленькие секреты. Кто-то после тяжелого дня идет гулять вдоль Кубани, кто-то печет пироги, кто-то просто звонит маме и сразу становится легче. Это простые штуки, но помогают нам держаться на плаву.
0: А еще очень важно помнить, и я вот думал об этом, мне сложно, но все-таки надо признаваться, что тебе тяжело иногда. Это не слабость, наоборот, это сила. Когда ты говоришь своим родным и близким: ребят, у меня сейчас непростой период, и сразу находятся те, кто даст поддержки, совет или просто обнимет. Поэтому, если вдруг у вас что-то случается в жизни, вы тоже пишите нам на номер 928-401-2020. Возможно, это будет как канал. Мы не обязательно это прочитаем в эфир, мы, может, вам за эфиром напишем, созвонимся, проговорим. И вообще, просто знайте, что здесь тоже ваши друзья находятся. Мы можем друг другу же тоже дать эту ценность.
1: Можем дать. Mm-hmm. Можем дать поддержку. Можем помочь научиться. Мы для этого здесь каждый день и находимся, и с вами разговариваем обо всем. Давай почитаем сообщение. У нас уже есть.
0: Mm-hmm. Вот Иван из Белой Глины пишет: как только чувствую, что закипаю, занимаюсь столяркой. Мое хобби – работа с деревом. И все проходит. Это тоже очень действенный повод. Если вы что-то любите, обязательно в стрессовых моментах уделите именно этому время. Все, тогда, знаешь как, тогда нужно просто представить, что ты сделаешь то, что любишь, и все отходит. А еще знаешь, что меня вдохновляет?
1: Что?
0: Когда какой-то сложный период в жизни есть, я представляю тоже какие-то горы, и вот думаю, до проблемы эти горы стояли, да? И после проблемы моей, маленькой такой, они тоже будут стоять. Море было, и море будет. Земля... была земля и будет. Поэтому это как думаешь, это же такая мелочь. Надо раз, и все пройдет.
1: Итак, тут зафилософствовал. Дорогие друзья, пишите нам сообщение по номеру телефона +7 928 401 2020. А лучше звоните.
2: Алло, село!
3: Эх, Люба, братцы. 99,2.

0: Загодя.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас. Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
5: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о воле.

тарантеле – это струнный щипковый инструмент, отдаленно напоминающий гусли. Он один из древних инструментов карельского и финского народов. Происхождение кантеле описано в эпосе. Легендарный герой, старец-волшебник Вяйнямёйнен, изготовил корпус кантеля из костей рыбы, а струны – из конского волоса. Только старец мог извлекать завораживающие звуки, от которых слезы выступали на глазах. И все живущие в воздухе, на земле и в море, птицы, рыбы и животные собирались послушать его игру и, ликуя, восторгались. Народные кантели в деревнях Карелии имели от 5 до 24 струн. Первые инструменты делали из деревянной заготовки. Деку к корпусу привязывали лентой из бересты. Позже кантели стали изготавливать, склеивая корпус из досок ольхи, ели, сосны или березы. Изначально инструмент рождался

дал простые звуки. Но в 20-х годах 20 века ученый-фольклорист Виктор Гудков решил возродить старинные народные инструменты. Гудков усовершенствовал кантеле. Благодаря усилиям ученого в Карелии появился уникальный фольклорный коллектив – национальный ансамбль песни и пляски «Кантеле». Он исполняет музыку, песни и танцы народов Карелии, прославляет древнейший музыкальный инструмент, который иначе, как душа народа, назвать нельзя.

0: Знаешь, Андрей, говорят, если хочешь еще больше разозлить жену, предложи ей успокоиться.
1: Так и есть, так и есть. Доброе утро. В эфире Казак FM шоу «Село». Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. И мы с Юлей готовы сегодня с вами общаться, брать ваши способы, как вы себя успокаиваете, когда... Ну, всякое в жизни бывает. Иногда как накрутишь себя, как стрессу навалишь, и вот так вот нужна помощь со стороны. И сегодня выясняем.
0: В любом случае, не надо унывать. Любую напасть можно обойти.
1: Давай попробуем разобрать, вот как можно те или иные кручины, как справиться можно по-народному, может, какие-то советы есть?
0: Так, первое, печаль.
1: Вот, например, да.
0: Деньги на исходе, нервы на пределе. Что делать?
1: Что делать? Ну, вот смотри, в первую очередь мне в школе научили, школа номер 29 Станицы Петровской, когда-то сказали, в любой ситуации не паникуйте. Вот в любой ситуации. Сядьте, распишите и поймите, куда утекают ваши кровные. Прямо по пунктам. Вот такой совет тоже, который в университете сейчас помогает. Большую проблему всегда разбивайте на маленькие. И поймите, что здесь утекает 1000, завтра вот туда уйдет 1000. И тогда у вас все сложится. Бюджет копеечку в копеечку выйдет. Ну и, знаешь, тут надо еще оставлять денежки на радость. Вот. На мороженое, на поход в кино или букет для жены. Это тоже обязательно. Силы появятся, дышать станет легче. Ситуация финансовая наладится.
0: Ну и самое главное, не стесняйтесь с родными посоветоваться. Вдруг подскажут, как выпутаться из той или иной ситуации.
1: Слушай, Юль, а вот, например, нас же сейчас многие люди слушают по пути на работу. И работа — это тоже стресс, это, ну, особенно современный офис, это гора дел, звонки, там начальник иногда хмурится. Вот что здесь делать?
0: Ты знаешь, давай, делайте совет. Так. Вот 25 минут поработали, 5 минут отдохнули.
1: Не наоборот?
0: Хотелось бы, но нет. Встаньте, разомнитесь, чаю попейте, в окно поглядите. Если вот бывает такое, что наваливается, все новые дела, и не бойтесь сказать, Иван Иванович, я так по уши в работе, давайте разберем, что надо срочно. И тогда, поверьте, всем станет лучше от этого.
1: В общем, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, в том числе и на работе. Не стесняйтесь заявлять о своих проблемах, и тогда адекватные начальники, адекватные коллеги подхватят, и это все приведет на благо, как ваше, так и общего такого состояния. Ну, а следующие моменты мы будем разбирать далее. Вот. Мы хотим сказать, что сейчас в Краснодаре 8 часов 38 минут, вы по нашему номеру.
0: +7 928 401 2020 можете звонить, писать и делиться с нами тем, как вы себя успокаиваете.
1: Ну и помните, что стресс — это не хозяин, а гость незваный. Гоните его прочь. И наше сегодняшнее шоу «Алло, село», мы с вами. И мы точно знаем, что после любой тучи выходит солнце.
2: Алло, село!
3: Эх, люба, братцы, 104,9.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Расскажут вам прямо сейчас в эфире радиостанции «Казак ФМ» Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина.
2: Итак, рассказываем.
1: Ну, 16 мая можно пойти в музыкальный театр «Жизель», в трактовке Юрия Григоровича. И все, что связано с балетом, это мне нравится, это красиво, это украшение и нашего края, поэтому я рекомендую.
2: Ну, а еще мы не часто рекомендуем походы в кино, но нам пришло много отклика на этот фильм, поэтому в кинотеатрах можно будет посмотреть «Семь верст до рассвета. Зима 1942 года, село Куракино. В суровых условиях оккупационной Подмосковной области Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина и предотвратил диверсию в советском тылу. Это будет очень большой звездный состав артистов, поэтому наши слушатели рекомендуют, а мы поддерживаем.
1: Поддерживаем, да. И 20 мая можно посмотреть спектакль в одном театре. И спектакль это носит название «Затворник и шестипалые». Это сказка для взрослых по мотивам повести Виктора Пелевина о том, что надежда есть всегда. Стремление вырваться за рамки обыденности может привести к результату. И мы, знаете, вот в нашей рубрике «Куда пойти, что посмотреть?» где-то что-то сами видели, рекомендуем, где-то по мотивам ваших сообщений рекомендуем, где-то смотрим по отзывам, которые, ну, находятся в сети.
2: Кстати, у нас есть отзыв. Нам звонила наша победительница Валентина, которая на прошлой неделе выиграла билеты на Василия Теркина. Вы знаете, мы очень хотели, чтобы она вышла в прямой эфир, но она постеснялась. Голос у нее дрожал. Она сказала, что это было потрясающе, что 20 минут артистов не отпускали со сцены, что они спели 19 военных песен. Она говорит, что невозможно это все описать, нужно смотреть. И она говорит, дух захватывало, мы и плакали, и смеялись, и сердце билось. Ну, то есть, Василий Теркин... Как будто да, тоже надо.
1: Да, это 100%. А еще моя личная история вчерашнего дня. Ну вот почему необходимо ходить в театр, да?
2: Кстати, мы делали анонс на вот это.
1: Да, материнское поле. Это моя дочка и жена вчера ходили в молодежку в театр. И там то самое материнское поле. Это история многих женщин, семей, народов. И о том, как женщина общалась с полем. И вернувшись оттуда, они все зареванные пришли. Дочка вообще не могла разговаривать, как панда. Вот. А жена подошла и говорит, ты знаешь, благодаря вот этим спектаклям ты понимаешь, что наши проблемы, вот, ну, какие-то личные, бытовые, такая мелочь. Давайте любить друг друга, давайте ценить то, что есть у нас сейчас, потому что, ну вот мы живем сейчас, посмотрите, очень хорошо вокруг, да, у нас есть родные и близкие, у нас есть люди, к которым мы можем обратиться. Вы слушаете сейчас музыкальную радиостанцию, это тоже хорошо. И именно благодаря спектаклям таким ты можешь посмотреть на свою жизнь со стороны. Вот, и это тоже дорогого стоит. Поэтому ходите, развивайтесь, получайте те или иные эмоции, впечатления. Ну, а мы, как сможем, тоже будем вам помогать. Ну, и вы тоже, наши дорогие слушатели, если где-то что-то посмотрели и вам понравилось...
2: Вы можете написать нам по номеру телефона +7 928 401 2020.
1: А следующая рубрика «Ленивые вареночки» — это тот самый повод...

0: тоже сегодня немножко ленивый, тебе не кажется?
1: Ну, это уже понедельник, это нормально, когда мы по-человечески можем и в наших креслах в уютной студии расположиться, сообщить нашим слушателям, что сейчас 8 часов 56 минут в Краснодаре. Спасибо всем, кто слушает нас на юге, и в центре, и на Урале, и на Востоке.
0: Вообще. Ну и давай поздравления передадим. Сегодня день рождения празднует Максим Мурашкин. Это очень хороший творческий человек, прекрасный вокалист. И сегодня он празднует не круглую дату, но красивую. Поэтому мы от всего сердца поздравляем его. Желаем творческих успехов, развития, невероятнейших эмоций и минимум стресса.
1: Такая красивая фамилия тоже, да, Мурашкин. Пускай в вашей жизни вы распространяете только добрые мурашки от творчества, да, вот всех тех людей, которые вас окружают, уже осчастливливаете, и они тоже к вам с добрым расположением духа идут. Ну, а впереди рубрика «Знай наших», и пускай песня «Я живу в России» также поднимает всем настроение.
2: Как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу. Казанеса. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В этом году в Крыму запустят 35 новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры. 5 из них уже успешно сдали в эксплуатацию. Как сообщил председатель Республиканского совета министров Юрий Гацанюк, всего по государственной программе развития полуострова реализуют более сотни проектов. На эти цели из федерального бюджета выделили почти 53 миллиарда рублей. Кроме того, с начала года строители уже ввели в строй почти 250 тысяч квадратных метров жилья и около 50 тысяч квадратов коммерческой недвижимости. Новую современную спортивно-игровую площадку откроют в Гуфе.

ко Дню защиты детей 1 июня. Масштабное пространство возводят в сквере у набережной имени Пушкина. Строители уже установили гимнастический комплекс, зоны для воркаута и навесом в виде морской волны. На детской территории появился городок с большой горкой, слоном и интерактивными щитами. В ближайшие дни рабочие смонтируют качели и уложат безопасное резиновое покрытие. Важно, что все конструкции прошли строгую сертификацию и выполнены из материалов, которым не страшен влажный морской климат. Уникальная интерактивная экскурсия «Благословите женщину» стартует в музейном комплексе «Новый Херсонес». Гостям предложат по-новому взглянуть на историю Отечества через судьбы 10 легендарных женщин. От принцессы Анны Византийской и императрицы Екатерины II до прославленного снайпера Людмилы Павличенко. В основе проекта лежат автобиографические эссе, которые прозвучат от первого лица. Премьера необычной исторической прогулки состоится уже 16 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность, придут дожди. В Керчи воздух прогреется до 20 градусов, в Феодосии ожидается плюс 19. В Бахчисарае и Евпатории термометры покажут 18 градусов. В Симферополе и Ялте по прогнозу 17 выше нуля. В Алуште до 16, захватите зонтики. В Севастополе плюс 18, ожидается переменная облачность. Привет отправляем в село Угловое Бахчисарайского района. У вас ожидаются осадки, на термометрах плюс 18. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Где ты долетают волны радиостанции Казак ФМ, Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина, 9 часов 10 минут в, да, на студийных часах радиостанции Казак ФМ. Доброе утро,
1: родные. Доброе утро. Мы готовы зачитать сообщение, ведь сегодня мы говорим о том, как справиться со стрессом, как успокоить себя, как отойти от стресса. И у нас вот есть сообщение от наших постоянных радиослушателей. Василек написано. Доброе утро, казачки. Мне помогает избавиться от стресса рыбалка, утренняя зорька, удочка с поплавком. Но из-за работы не часто получается выехать на природу. Поэтому помогает очень часто банька. Бывает так, что все достало в выходной день, затоплю баньку и целый день парюсь. На следующий день просыпаюсь, как будто заново родился.
0: Вот хочется сказать, Юль, вы доведите этот эфир, а мы с Васильком поехали на рыбалку. Вот.
1: Какие вы? Конечно.
0: Ну, кстати, вода многим помогает. Я только что получил сообщение от Сергея из Новороссии. Он пишет: «Наше море – лучший помощник от стресса». Вот такое вот короткое, но емкое сообщение. Вот.
1: Ну, я согласна.
0: Да, ты когда видишь водную гладь, наверное, тоже психологи что-нибудь об этом нам скажут. На что нам лучше всего смотреть? То, что дано бесплатно. Может быть, небо, может быть, облака, горы на какой-то цвет определенный. И все это сделает нас максимально счастливыми.
1: Еще есть сообщение от Ольги из Майкопа. Вот хотела поделиться своим, так скажем, опытом в очень жесткой ситуации. Когда произошел момент потери мужа, я была в ужасном стрессе, и ничего мне не помогало. Но есть единственное, что меня спасает в этой жизни. Это моя маленькая доченька. Я посвящаю ей максимально времени. Дети — это смысл жизни, который...
0: Это наш единственный смысл жизни, да. И я здесь тоже согласен. Вот почему иногда у меня большая такая стрессоустойчивость ко всему. Да потому что я понимаю, что трое моих детей — это самое главное счастье, награда. И вот все приходящее, а это вечное будет. О том, как справиться со стрессами и чем мы можем помочь своему организму успокоиться, отойти, нам поможет совсем скоро Эльвира Иванова, психолог. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Это все можно будет сделать на сайте kazak.fm, площадка Рутуб и максимально удобно группа ВКонтакте. Задавайте свои вопросы под трансляцией и надеемся, что этот эфир будет для всех максимально полезным.
2: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Счастливый
4: взгляд! У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 20.

0: сертифицированный и лицензированный. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
2: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: 9 часов 19 минут на студийных в Краснодаре. Это утреннее шоу «Алло, село». Это Юлия Кирюшина,
1: Андрей Мартынюк и наш дорогая гостья. Ведь сегодня мы говорим, как успокоить себя. И нам в этом поможет?
0: Конечно же, психолог.
1: Конечно.
0: Замечательный человек, с которым мы уже до эфира пообщались в предвкушении ответов от Эльвиры Ивановой. Эльвира, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро.
0: Зацепила такая тема. Перед выходом мы стали обсуждать, а вообще какие стрессы наиболее характерны сейчас? И как-то вот все это привело к тому, что есть, ну, вот есть та самая проблема отцов и детей, да, и есть мы, поколение среднее, то, которое не может сидеть без дела, раз уж мы говорим в понедельник.
2: Миллениалы.
0: Да, миллениалы, да. Yeah. Есть люди молодые. И вот я предлагаю вообще на каком-то практическом примере разобрать. Так все-таки, какие стрессы есть у миллениалов, у зумеров, чем это все отличается и как нам дальше с этим жить?
1: Да мы бы остановились без вот этих словечек, чтобы нас все сразу понимали, а то люди подключаются и говорят, о чем они там говорят. Итак, давай.
0: Итак, по поводу вопросов отцов и детей. Вот. Какие стрессы в первую очередь испытывают родители? И чем они отличаются от стрессов, которые несут в себе дети?
1: Давай так, родители, которые рожденные в конце 80-х, начало 90-х, и те, которые вот ну, там совсем молоденькие родители.
2: Ну, мне кажется, родительство в целом сопряжено со стрессом, потому что это большие изменения, особенно если это молодые родители. Я думаю, что многие родители, у кого есть несколько детей, понимают, как отличается родительство с первым ребенком от родительства там, с третьим ребенком. Есть знаменитые шутки про кошку и корм, да?
0: Да, да,
2: и что это проблемы кошки. Вот, поэтому родительство в целом сопряжено со стрессами, и это нормально. Вот. А вот в чем разница между стрессами вот разных поколений?
0: Ну, что есть, наверное, у одних, а чего нет у других?
2: Да, наверное, очень сильно поменялось время, в котором мы живем, да, в котором росли мы. Ну, я, например, 89-го года рождения. И мы как раз то поколение, которое застало этот мир без интернета, вот, когда его еще не было, и не было социальных сетей, и не было так много диджитализации, это совершенно другое. И наш мозг помнит, как это было, как это может быть иначе. А есть другое поколение, которое уже не знает, как иначе. Конечно, отношение к стрессу и адаптация к быстро изменяющемуся миру совершенно разные.
0: Так, все-таки есть какой-то способ универсальный быстро успокоиться, быстро привести к норме вообще представителей разных поколений, своей семьи, либо это строго индивидуально?
2: Ну, конечно, от этого будет зависеть темперамент, фон, что за стресс человек переживает. Но в целом, если мы говорим о каких-то бытовых, повседневных стрессах, ну, я не знаю, как например, что? Не знаю, опаздываете вы на работу и стоите и ждете на остановке автобус или такси, оно никак не едет, или вы стоите в пробке.
0: И
2: да?
0: Тревожность повышается,
2: и повышается,
0: и ты там накручиваешь себя. И вот это
2: что
0: произойдет.
2: Делать? Да. Ну, смотрите, тревога на самом деле это про что? Это про то, что вы убежали в будущее. На самом деле в настоящем-то ничего плохого не происходит, ничего, ну, вот вы сидите, да, понятно, что возможно, там, трафик стоит или, ну, в целом вам ничего не угрожает. А вы уже головой находитесь и мыслями где-то впереди, где происходит какой-то крах. Об этом, собственно, вся тревога и весь этот механизм.
1: А если вы знаете о том, что если вы опоздаете, вас, там, не знаю, оштрафуют финансово?
2: Ну, можете ли вы на это повлиять в данный момент, когда трафик не движется?
0: То есть,
2: можете ли вы что-то с этим сделать? Ну, вот именно так, чтобы это произошло как-то иначе. Скорее всего, нет. И тогда ваша основная задача это психологическая устойчивость.
1: Которой нет.
0: Ну, подожди, Юль, смотри. Мы понимаем, что есть проблема, да, мы понимаем, и, значит, есть какая-то техника. Вот
2: есть.
0: Одна из техник, как раз, что если мы не можем повлиять, тогда как это, отпустить эту ситуацию? Вот, либо...
2: Ну да, как можно отпустить? Смотрите, есть идея, что можно решить это ментально, ну, то есть через мысли. А через мысли такая история чаще всего не решается. Потому что тревогу, вот если, например, я вам описываю вот эту ситуацию, да, вот вы стоите в пробке где-то между красной и северной, и смотрите на навигатора, он ярко-бордовый, и у вас через 10 минут эфир. Вы чувствуете, что с вашим телом начинает происходить?
0: Сковывается.
1: В комок в горле, знаете, этот просто...
0: Страшный сон. Я предлагаю сейчас нашим слушателям направить какие-то свои проблемные моменты 8-928-401-2020, что вас вводит в стресс, может быть, какие-то ситуации, которые бы вы хотели разрешить. Мы послушаем музыку, и через некоторое время придем уже здесь с практическими советами, с механизмами, как можно справиться с той или иной ситуацией, выйти достойно. Не переключайтесь, будьте

0: Доброе кубанское, доброе краснодарское утро, солнечное утро. Мы хотим передать всем огромнейший привет, потому что сегодня в ваших динамиках Казак FM, утреннее шоу «Алло, село» и ведущие Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк.
1: И наш гость Эльвира Иванова, психолог, который помогает нам успокоиться сегодня, да, разобраться, как можно отойти от стресса и другие практические советы. Эльвира, здравствуйте.
2: Доброе утро, доброе солнечное утро.
0: Ну, как показывает диалог, что ничего нам не поможет, пока мы это не осознаем.
1: Угу. Давайте продолжим разговор о том, что универсальное правило – нужно думать и понимать, что с тобой происходит.
2: Да, это правда, это база, это основа. Когда я осознаю, не вытесняю, что «Ой, все нормально, ничего не происходит», и как-то, то есть не признаю это, а сам топаю ножкой под, знаете, лимбическое бегство называется, когда человек топает ножкой, это говорит о том, что тело уже готово убежать. Потому что если вы сильно тревожитесь, то у вас включается чего? Бей-беги. Да? Угу. И в настоящем вы из ситуации выпадаете, и быть в ней как-то эффективным, либо как-то с ней справиться вы скорее не можете. Поэтому, да, главное осознать, признать.
1: Какие практические упражнения помогут, может быть, прямо сейчас нам чуть ближе подойти к осознанию тех или иных моментов в своей жизни? Можем ли мы сейчас в прямом эфире и тоже наших слушателей призвать присоединиться к нам и повторить какие-то советы?
2: Ну вот мы с вами уже, Андрей, начали говорить про то, что особенно нам, краснодарцам, знакома история с пробками, где мы стоим и не можем никуда двигаться, и начинаем нервничать. То есть что в этот момент можно сделать? Не говорить себе, ну все, успокойся, или не говорить там мужу, который ведет это, не волнуйся, не переживай, это не работает. Это как, знаете, как тест на фиолетовую обезьяну. Слышали про него когда-нибудь?
1: Нет, к сожалению.
2: Нет. Ну вот я вам буду говорить, например, не думай о фиолетовой обезьяне, не думай о фиолетовой обезьяне, не представляй, как фиолетовая обезьяна бежит там где-то на горизонте. Вы ее уже представили.
1: Да.
2: И это то же самое, и все представляют.
0: Я уже не слышала, что было дальше. Я уже представляю, как это возможно.
2: Да, то есть и тогда...
1: И когда ты говоришь, не волнуйся, человек наоборот начинает...
2: Наоборот, еще больше начинает волноваться. Вот на вот этом примере, да, вот абсурдном таком с фиолетовой обезьяной, вы можете прям почувствовать, как это работает. А что же тогда нужно делать? А успокоение приходит через тело.
1: Ага.
2: И как мы можем успокоиться через тело, вернуться в настоящее? Ну, есть простая история, например, позамечать, не знаю, вот назовите, Андрей, три разных цвета, которых вы видите сейчас в настоящем.
1: Так, синий, красный, желтый.
2: Попробуйте назвать там три разных звука, которые вы можете там услышать.
1: Звук проезжающего автомобиля, музыкальное сопровождение нашей радиостанции и...
2: Болтовня жены.
1: Нет, и голоса людей, которые рядом находятся.
2: Да, и вот вы постепенно возвращаетесь в настоящее. Вот уровень вашего... Вот если вы сейчас даже сравните свое состояние с тем, когда я вам рассказывала про пробки, оно, наверное, будет отличаться. Но если вы так заметите и прислушаетесь к телу.
1: Так.
2: Стало ли вам немножечко спокойнее?
0: Получается, давайте резюмируем. Значит, нам нужно просто, чтобы... вернуть себя в настоящее. И не волноваться, нужно подумать и посмотреть,
2: что вокруг, где вы находитесь. Да, потому что ментально вы вылетаете куда-то в будущее, которое, может быть, даже и не произойдет. И тревожитесь о том, что, может быть, даже еще и не случится. Вполне возможно, что все будет хорошо, и вы доедете до Рашпилевской, а там пробки уже нету.
1: Ну, кстати, и были такие случаи, когда я опаздывал на важную встречу, я себя так накручивал, я не люблю это все делать, но когда я приехал еще раньше, и человек, с которым я встретил, он приехал позже меня, тоже опоздав, мы стояли в одной пробке, поэтому...
2: Представляете, а пока ехали, с женой уже поругались. То есть да. И поэтому, когда вы... Вот три звука, например, три цвета, три ощущения, потому что через тело, через тактильность, например, что вы чувствуете? Ну вот, одежду свою чувствуете, как вы сидите, чувствуете, замечаете ли вам жарко, холодно? Вы, кстати, в этот момент, когда вернетесь в настоящее, можете заметить, что вы, может быть, элементарно хотите пить. Вот, то есть телесный дискомфорт очень часто вытесняется через, а через него приходит успокоение, когда вам становится комфортно. Но если вы где-то впереди убежали и думаете о том, что может не случиться, вы и это тоже игнорируете. Может быть, вы форточку откроете, свежий воздух впустите, и вам тоже станет лучше. Поэтому только возвращаемся через тело.
0: Пока смотрел и возвращал себя обратно, уже 3 километра проехал, до работы добрался. И все, и стресс.
1: Все, не суетитесь, да, такой момент. И еще мы тоже за эфиром говорили, это тоже хочется здесь для нашей широкой аудитории представить, что поколение, которое рождено в 80-х, 90-х, это те люди, которые не умеют отдыхать. Не умеют отдыхать, да. И это тоже проблема, это тоже стресс. Может быть, там, осознаваемый, либо неосознаваемый. Причем как для человека, так и для окружающих, когда мы гоним ту самую волну настроения, давайте делать, давайте идти вперед.
0: И самое интересное, что когда нам удалось отдохнуть, мы себя очень сильно за это корим, ругаем. Вот, ты пролежала, а могла бы вот это сделать. Совесть у тебя нет. А то, что у тебя там, ну, допустим, там температура.
2: Ну, какая женщина с температурой лежит? Я не знаю таких женщин.
1: Всего-то 38,9.
2: Да,
1: поэтому, что об этом говорит психология? И как с этим можно справиться на бытовом уровне?
2: Ну, это говорит о повышенном уровне тревожности, конечно. Это говорит о том, что мы не умеем чередовать расслабление и отдых, что это о том, что это стигматизировано, ну, то есть стыдно, да. И если каждую вот взять отдельного человека и сказать, ну, давай, вот что ты, вот если ты будешь отдыхать и ничего не делать, ну, вот, например, возьмем женщину 35 лет, у которой несколько детей, и скажем ей, дорогая, слушай, сегодня ты можешь лежать и ничего не делать, ложись и отдыхай. И, скорее всего, она начнет бунтовать, она будет говорить, да ты что, время проходит зря, у меня столько дел,
1: уровень мне нужно... Уровень тревоги повышается.
2: Да, и она будет выше, больше и больше говорить, сколько всего. Она, скорее всего, даже в своем графике планирует то количество дел, которое физически туда не влазит. Но она все равно их будет планировать и пытаться выполнить. И, к сожалению, это тоже может происходить на большой тревоге. Почему? Ну, наверное, мы росли в то время совершенно в другое, где, к сожалению, такие голоса из прошлого, они остаются и с нами разговаривают. Если вы остановите такую женщину, она вам выдаст какие-то фразы, типа, там, нельзя сидеть, нужно успеть, я не знаю, ты лентяйка или еще что-то. Это какие-то фразы, которые, к сожалению, были в прошлом.
1: Узнаете себя? Узнаете своих близких? Я очень. Вот сейчас как будто погружаюсь в те или иные свои семейные истории.
0: И вопросов становится все больше и больше.
1: Будем сегодня отвечать. Напоминаем, что у нас в гостях психолог Эльвира Иванова. Эльвира, музыка положительно влияет на состояние души человека?
2: Музыка — это отлично.
1: Я предлагаю тогда послушать хорошую композицию. А вы можете за это время отправить нам на номер Макс.
0: +7 928 401 2020.
1: Те вопросы, которые вас интересуют и на которые мы сможем сегодня в нашем эфире

0: Какой замечательной финальной фразы за эфиром мы остановили нашу беседу. Человеку нужен человек, в этом все есть. И никакой искусственный интеллект, как оказалось, нам не заменит живого общения. И это каждый день мы с вами, наши дорогие слушатели, испытываем, потому что ваши сообщения, ваши звонки, обратная связь, все это создает атмосферу. Ну а сегодня в нашем эфире с Андреем Муртанюком и Юлией Кирюшиной атмосферу создает наш гость Эльвира Иванова, психолог. Эльвира, доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Да. Ох, сколько много интересного. Казалось бы, вот легко и просто. Ты там насколько можешь решить свои какие-то проблемы, а нет. Возможно, это легко с помощью специалиста сделать. Так давайте продолжим тему. А зачем человеку нужен человек? Вот мы не можем самостоятельно ответить на те или иные вопросы. Либо в чем тогда сила, в чем тогда легкость, когда к тебе приходит кто-то на помощь? В том числе специалисты-психологи.
1: Да, спасибо. Кстати, хочу вам сказать большое спасибо за то, что вот приглашаете психологов, и что наша профессия так выходит из тени, становится чуть более понятным, потому что для большого количества людей это что-то непонятно. Что там эти психологи делают? Есть какие-то фантазии из фильмов? А на самом деле непонятно. Вот. Человеку, правда, нужен человек, потому что мы социальные существа, и мы себя обнаруживаем только через другого.
0: Uh-huh.
1: Вот если вы вспомните, не знаю, какие-то фильмы, истории, да, там книги, где человек оказывается один, одиночество переживается страшнее всего, потому что мне всегда нужен кто-то, кто меня отразит и через кого я пойму, что я существую. И поэтому все наши реакции, ту же самую тревогу, про которую мы говорим, вот искусственный интеллект, к сожалению, не сможет ее понизить, потому что нам нужен кто-то другой, кого мы увидим и кто как-то отреагирует на наше состояние, через кого мы себя обнаружим.
0: Тогда такой вопрос. Вот смотрите, в бытовом общении, мы же и информацию получаем с помощью обратный отклик, и положительный,
1: да,
0: с помощью,
1: да,
0: людей, и отрицательный,
1: и
0: тоже.
1: Отрицательный.
0: Же самое, все приходит,
1: да,
0: в нашу жизнь с помощью тех людей, например, коллег, в семье мы тоже можем,
1: да,
0: вести себя не всегда адекватно, корректно, как нам хочется, и негативные эмоции мы тоже можем так нагнать, что вот. А все-таки на что, вот раз уж мы живые люди, потому что там искусственный интеллект...
1: Это прекрасно.
0: Да, да, это прекрасно. А искусственный интеллект, он тебе конкретную информацию дает, да? А вот что все-таки важнее при общении людей? Там информация, либо, знаете, такой посыл эмоциональный, с которым человек общается с человеком. Ведь мы же иногда можем сказать, какой-то такой, ты добрый человек, mm-hmm. да, либо mm-hmm. вот так сказать, mm-hmm. понятно. Вы психолог?
1: Понятно.
0: Вот что здесь все-таки важнее? Как, что ты говоришь, либо как ты говоришь, либо здесь какой-то паритет должен быть?
1: Я думаю, что важно все, и что ты говоришь, и как ты говоришь, но действительно, вот то, как вы посмотрите, то, как есть ли возможность, я не знаю, подойти, так похлопать по плечу или там приобнять кого-то, или просто посмотреть добрым взглядом, да, или как-то откликнуться. Иногда, знаете, иногда же просто как взгляд может отогреть и как-то успокоить. И, кстати, это к вопросу тревожности. Да, вот сейчас период экзаменов, которые вызывают большую тревогу,
0: да,
1: у взрослых и у детей.
0: Да.
1: Да, у меня просто вот две старшие дочери сегодня тоже пошли сдавать экзамены.
0: Uh-huh.
1: В школе.
0: Удачи им.
1: Да, и что важно вот здесь, это иногда просто спокойно отреагировать, спокойно посмотреть, устойчиво, чувствовать свое внутреннее спокойствие, и оно передается тогда детям. Дети как-то на это могут опираться.
0: Такие практические советы, вы как человек, который там ведете практику на протяжении 7 лет, и сможете уже оценить, что происходит в современном мире. Мы же тоже в нескольких ролях. Мы работаем, мы строим семьи, хобби занимаемся. Все-таки современная семья, там, вне зависимости, это горожане, либо это люди, которые живут на селе, это все-таки оплот чего? Знаний, умений умений, навыков, либо таких каких-то эмоций добрых. Здесь не обязательно много учить, а вот именно давать эмоции там, любви, общения. Вот про что современная семья и как она поможет и сейчас те люди, которые нам пишут и находятся с нами в прямом эфире, ну, могут задуматься в моменте и использовать свою семью как раз для, ну, для построения хорошей психики.
1: Да, ну, конечно же, все знаменитая, изъезженная такая фраза, да, что все приходит из детства и все берется из семьи. Действительно, если в семье я вижу маму, которая не заражает меня тревогой и не говорит: так, быстрее, у тебя экзамены, ты опаздываешь, ага, ты все выучил, ты все собрал, ты а которая там перед выходом все-таки приобнимет и, например, скажет: а чаечек тебе теплый, или там вон там твоя любимая, я не знаю, там булочка перед выходом стоит, и скажет: слушай, ну, хорошего дня, давай, напишешь, и как-то, ну, то есть не будет заражать своей тревогой, потому что, скорее всего, для нее это тоже какая-то повышенная важность, а как-то будет стабильной и устойчивой, то, конечно же, семья будет местом силы и опоры, туда будет не страшно возвращаться, где экзамен — это не вся жизнь, да, это же просто проверка знаний, как-то сможет к этому также относиться. Мне кажется, современные молодые родители очень неплохо знают уже вот историю, связанную с поддержкой других детей, точно.
0: Ну, вы только что сказали, что мы как раз проецируем и хотим именно свои эмоции выплеснуть. Иногда тоже они не всегда хорошие бывают. И как защититься в случае чего от негативных эмоций, которые идут в твою сторону? Ну вот, в том числе и от родных и близких, потому что даже что, вот, быстрее, давай, сейчас не успеешь, и там дальше уже накручивание пошло.
1: Ой, ну это сложно будет сделать ребенку, потому что ребенок все-таки пока еще сильно зависит от родителей и от того фона, в котором он находится. Да?
0: Поэтому с детьми именно родители должны думать, как себя вести в первую очередь.
1: А с детьми родители должны быть контейнером. То есть ребенок приходит с тревогой и не знает, что с ней делать. И эту тревогу может контейнировать мама. Это мама может его успокоить и показать, как, ну, или там папа, бабушка, кто-то из взрослых, который рядом. Но если же мама, например, не умеет свою тревогу контейнировать, она своего ребенка будет заражать, не только не успокаивать его, но еще ему и добавлять, заражать своей.
0: Так вот, что задумайтесь над этим, что ваши слова «успокойся»
2: не помогают.
1: Да.
2: Скажите, вот еще вопрос. А можно ли запустить какой-то запас устойчивости к стрессу? Или же это все-таки нужно, как мышцы накачивают, так и... А как?
1: Да, ну вот то, про что мы говорили. Во-первых,
2: останавливать себя в моменте?
1: Ну, смотрите, о ком мы говорим? О детях сейчас или о взрослых?
0: Давайте о взрослых поговорим, потому что...
1: взрослых, ну да, в первую очередь это осознавание и понимание. Ну, это тогда, знаете, такая большая душевная работа в зависимости от того, насколько тревожный человек. Но если человек действительно сильно тревожный, то есть он не выдерживает, например, того, что не может найти вовремя там парковку в нужном месте, или того, что выключили лифт, ему подниматься там на какой-то этаж, или начинаются вопросы с проблемой с едой, да, там, ну, то есть тревога, она же разная бывает. Насколько я с этим справляюсь? Насколько это влияет на качество моей жизни сегодня? Это влияет на то, что, например, я так сильно тревожусь, не знаю, там, ехать на машине, что перестаю ей пользоваться, да, и такое тоже бывает. Или это все-таки что-то, с чем я могу справляться, но я бы хотел бы там получить какие-то навыки, устойчивость больше. Тогда, пожалуйста, добро пожаловать к нашим коллегам, они с этим работают.
0: Эльвира, а вы работаете только индивидуально, либо вы с группой тоже можете работать?
1: Вот с групповым форматом, да. И группа, кстати, это прекрасный инструмент для повышения осознанности и дает очень хорошие результаты.
0: А вот у нас минута до окончания эфира, и нас слушают много людей,
1: большая,
0: да?
1: Большая группа людей.
0: Да, большая группа людей слушает. Вот сегодня понедельник, начало рабочего дня, такого активного процесса. Кто-то из наших слушателей может столкнуться. Вот как бы вы сейчас, благодаря этому эфиру, могли бы настроить наших слушателей на хороший день, на хорошую неделю? Вот что вы обычно говорите? Есть ли какое-то, может быть, ну как-то, вы же, как это называется, аффирмация, не аффирмация, но то, что тебя изначально настраивает на что-то хорошее, что обязательно произойдет в твоей жизни.
1: Аффирмации, кстати, прекрасная вещь. И действительно, тут, кстати, каждый может создать себе свою абсолютную аффирмацию, в зависимости от того, какая у вас цель на сегодня. Да, и она может звучать ровно так, как вам нравится. Это не обязательно должно быть что-то книжное. Это может, и лучше, если это что-то ваше внутреннее. Ну, например, я сегодня ехала и думала, как будет замечательный эфир. Солнце вышло, ведущие будут в прекрасном настроении, эфир получится полезным и замечательным. Это моя аффирмация. Возможно, кто-то, не знаю, едет на собеседование и хочет, не знаю, получить работу. Вот он может создать свою аффирмацию о том, что я наконец-таки найду ту работу, которую долго искал. То есть это вот в зависимости от того, вы можете просто, что можно сделать? Остановиться на минутку, задумываться, чего бы вы сегодня хотели от этого дня. Посмотреть как-то немножко, заметить солнце, заметить погоду. Ведь действительно, наконец-таки прошли дожди, наконец-таки выглянуло солнце. И проговорить это себе не от того, что сегодня, не от слова «не», да, что эфир не пройдет хорошо, а наоборот, к тому, чего вы хотите. И это обязательно сработает. И это хорошо бы проговорить ртом.
2: Мы проговариваем ртом о том, что, к сожалению, наш эфир подходит к своему логическому завершению. Нам было очень приятно с вами познакомиться, очень приятно было с вами поговорить. Мы немножко подзависли с Андреем, нам тоже есть о чем подумать. И что хочется сказать? Умейте останавливаться. Это самое главное. И спасибо вам большое. Сегодня у нас в гостях была
0: Эльвира Иванова, психолог. С вами были в эфире Юлия Кирюшина,
2: Андрей Мартынюк.
0: Услышимся и увидимся уже завтра. Хорошего всем дня. Пока-пока.
2: Хорошего дня.
3: Алло, село! Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наши!

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как выпускникам колледжа упростят поиск работы, где на тестовые испытания вышел новый троллейбус и чем будут удивлять гурманов в ресторанах полуострова. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Правительство России утвердило новые правила для выпускников колледжа и техникумов. Теперь результаты их демонстрационных экзаменов будут официально засчитывать как итоги независимой оценки квалификации. Как пояснили в Кабинете министров, такое решение будет принимать специальный совет по инициативе работодателя и только с согласия самого студента. Успешная сдача такого практического экзамена позволит молодым специалистам сразу подтвердить свои навыки, получить свидетельство и значительно быстрее найти хорошую работу. Новый высокотехнологичный троллейбус «Синара» вышел на тестовые испытания в Симферополе. Обкатка современной машины на городских маршрутах продлится около 3 месяца. Троллейбус с приветливой фирменной улыбкой на кабине вмещает до 90 пассажиров и обладает уникальным запасом автономного хода. Он может проехать без подключения контактной сети до 40 километров. Для комфорта людей в салоне установили анатомические сиденья, USB-зарядки и систему наклона кузова на остановках, чтобы пассажирам было максимально удобно заходить внутрь. Масштабный гастрономический проект «Вкусные истории» стартовал в Крыму. Как рассказали в Министерстве курортов и туризма республики, 20 ресторанов и кафе разработали для посетителей специальное сезонное меню, в которых все блюда и напитки отражают местный колорит. Проект разделили на 5 этапов. Например, в мае и июне главным ингредиентом угощений станут свежие крымские ягоды. Гости заведений смогут не только попробовать необычные кулинарные сочетания, но и поучаствовать в розыгрыше путевок на отдых в отелях полуострова. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове ожидается переменная облачность, пройдут дожди. В Керчи воздух прогреется до 20 градусов. В Феодосии ожидается плюс 19. В Бахчисарае и Евпатории термометры покажут 18 градусов. В Симферополе и Ялте по прогнозу 17 выше нуля. В Алуште до 16. В Севастополе 18 градусов. И не забудьте зонтики. Привет отправляется в село Танковое Бахчисарайского района. Днем у вас ожидаются осадки, на термометрах плюс 18. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
2: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ» –

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут всю неделю не просыпаться по будильнику на работу, а в выходные проснуться в 5 утра и думать: «Зачем я так рано проснулся?» Это наши соседи могут оскорбить друг друга, просто чтобы был повод начать разговор. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а какая дата рождения у твоей жены?
1: А для чего ты интересуешься, Русланчик?
0: Да я раньше твою дату рождения водил, когда к твоему Wi-Fi подключался, а теперь цифры не подходят. Вот сижу, подбираю.

0: Казак ФМ.
1: Казак ФМ.
2: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Галь, все хотела у тебя спросить. Вот если, ну вдруг, ну чисто гипотетически, я изменю с твоим мужем, мы после этого будем с тобой друзьями?
2: Нет.
1: Ну, мы что, будем врагами?
2: Нет. А что же будет?
1: Мы будем квиты, подруга.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как выпускникам колледжа упростят поиск работы, где на тестовые испытания вышел новый троллейбус и чем будут удивлять гурманов в ресторанах полуострова. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Правительство России утвердило новые правила для выпускников колледжей и техникумов. Теперь результаты их демонстрационных экзаменов будут официально засчитывать как итоги независимой оценки квалификации. Как пояснили в кабинете министров, такое решение будет принимать специальный совет по инициативе работодателя и только с согласия самого студента. Успешная сдача такого практического экзамена позволит молодым специалистам сразу подтвердить свои навыки, получить свидетельство и значительно быстрее найти хорошую работу. Новый высокотехнологичный троллейбус «Синара» вышел на тестовые испытания в Симферополе. Обкатка современной машины на городских маршрутах продлится около 3 месяцев. Троллейбус с приветливой фирменной улыбкой на кабине вмещает до 90 пассажиров и обладает уникальным запасом автономного хода. Он может проехать без подключения контактной сети до 40 километров. Для комфорта людей в салоне установили анатомические сиденья, USB-зарядки и систему наклона кузова на остановках, чтобы пассажирам было максимально удобно заходить внутрь. Масштабный гастрономический проект «Вкусные истории» стартовал в Крыму. Как рассказали в Министерстве курортов и туризма республики, 20 ресторанов и кафе разработали для посетителей специальное сезонное меню, в которых все блюда и напитки отражают местный колорит. Проект разделили на 5 этапов. Например, в мае и июне главным ингредиентом угощений станут свежие крымские ягоды. Гости заведений смогут не только попробовать необычные кулинарные сочетания, но и поучаствовать в розыгрыше путевок на отдых в отелях полуострова. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове ожидается переменная облачность, пройдут дожди. В Керчи воздух прогреется до 20 градусов. В Феодосии ожидается плюс 19. В Бахчисарае и Евпатории термометры покажут 18 градусов. В Симферополе и Ялте по прогнозу 17 выше нуля. В Алуште до 16. В Севастополе 18 градусов. И не забудьте зонтики. Привет отправляется в село Танковое Бахчисарайского района. Днем у вас ожидаются осадки, на термометрах плюс 18. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей может не быть машины, но обязательно должен быть гараж. Это наши соседи не снимают гирлянды с окон после праздников не потому, что лень, а чтобы нам было красиво. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Лаб!

0: Русланчик, о чем задумался?
1: Да вот думаю перестановку сделать. Диван к стенке подвинуть, стол в другую комнату оттащить, шкаф в спальню поставить.
0: Эй, ты давай там громко не двигай, поздно уже расшумелся.
1: Да, Петрович, я это просто задумался. А, у

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Интересно, а Луна...

0: всегда одной и той же стороной — лицом. Другую сторону Луны, спину, можно увидеть только из космоса. А еще Луна не светится сама по себе. Луна на самом деле — это огромный серый камень, покрытый пылью разбившихся астероидов. Ночью Луна отражает свет Солнца, поэтому нам и кажется, что она желтая и светится.
1: Почему она все время разной формы? Бывает как булочка, а бывает как половинка булочки. Или даже как лимонная корочка.
0: Нам это только кажется. Это зависит от того, под каким углом Солнце освещает Луну. Например, когда Луна повернута лицом и к Земле, и к Солнцу, мы видим ее полностью. Это называется полнолуние. А когда Луна находится между Солнцем и Землей, Солнце освещает только спину Луны. Тогда мы не видим отражения света. Поэтому и саму Луну не видим. Это называется новолуние.
1: Эта Луна прямо фокусница какая-то.
2: Папа знает.
3: Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ложатся муж с женой спать и значит, слышат какие-то такие шумы на кухне. Жена мужа говорит: «Слушай, пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит?» А муж говорит: «Подожди, а ты ее кормила?» Жена говорит: «Нет». «Ну, значит, готовит что-то кошка на утро-то».

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам хорошего настроения. Пойте вместе

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как выпускникам колледжа упростят поиск работы, где на тестовые испытания вышел новый троллейбус, и чем будут удивлять гурманов в ресторанах полуострова. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Правительство России утвердило новые правила для выпускников колледжей и техникумов. Теперь результаты их демонстрационных экзаменов будут официально засчитывать как итоги независимой оценки квалификации. Как пояснили в кабинете министров, такое решение будет принимать специальный совет по инициативе работодателя и только с согласия самого студента. Успешная сдача такого практического экзамена позволит молодым специалистам сразу подтвердить свои навыки, получить свидетельство и значительно быстрее найти хорошую работу. Новый высокотехнологичный троллейбус «Синара» вышел на тестовые испытания в Симферополе. Обкатка современной машины на городских маршрутах продлится около 3 месяцев. Троллейбус с приветливой фирменной улыбкой на кабине вмещает до 90 пассажиров и обладает уникальным запасом автономного хода. Он может проехать без подключения контактной сети до 40 километров. Для комфорта людей в салоне установили анатомические сиденья, USB-зарядки и систему наклона кузова на остановках, чтобы пассажирам было максимально удобно заходить внутрь. Масштабный гастрономический проект «Вкусные истории» стартовал в Крыму. Как рассказали в Министерстве курортов и туризма республики, 20 ресторанов и кафе разработали для посетителей специальное сезонное меню, в которых все блюда и напитки отражают местный колорит. Проект разделили на 5 этапов. Например, в мае и июне главным ингредиентом угощений станут свежие крымские ягоды. Гости заведений смогут не только попробовать необычные кулинарные сочетания, но и поучаствовать в розыгрыше путевок на отдых в отелях полуострова. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове ожидается переменная облачность, пройдут дожди. В Керчи воздух прогреется до 20 градусов. В Феодосии ожидается плюс 19. В Бахчисарае и Евпатории термометры покажут 18 градусов. В Симферополе и Ялте по прогнозу 17 выше нуля. В Алуште до 16. В Севастополе 18 градусов. И не забудьте зонтики. Привет отправляется в село Танковое Бахчисарайского района. Днем у вас ожидаются осадки, на термометрах плюс 18. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио. Радио Казак ФМ.
0: Казак ФМ.

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о воле.

0: заявки на Казак ФМ.
1: Друзья, это дневная программа по заявкам. Меня зовут Алексей Орлов. И еще раз здравствуйте. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Следующее поздравление я хочу отправить в город Темрюк. Свой день рождения, свое совершеннолетие отмечает замечательная, красивая, душевная, любимая и любящая дочь, жена, мама, кумушка Елена Малуха. Дорогая Леночка, с днем рождения. Ты словно солнечный луч в жизни каждого, кто тебя знает. Как жена, ты даришь тепло и уют. Как мама, безграничную любовь и поддержку. Ну а как дочь, гордость и радость своим родителям. Хочется пожелать, чтобы жизнь отвечала тебе тем же светом и теплом, которые ты щедро раздаешь окружающим. Пусть каждый твой день будет наполнен гармонией и спокойствием, вдохновением, новыми открытиями, приятными встречами и теплыми объятиями. Исполнение самых сокровенных желаний, конечно же, пусть здоровье будет крепким, настроение отличным, а улыбка искренней и частой. Оставайся такой же светлой, доброй и удивительной. И, конечно же, самые теплые поздравления от всей команды радиостанции «Казак-ФМ». Помни, ты лучшая.

продолжаем, друзья. Очень много ваших сообщений. Буду отдельными выходами прям все зачитаю. Не волнуйтесь, пишите, отправляйте. Наш Макс 8-928-401-2020. Но, пожалуйста, еще раз попрошу вас, не забывайте подписываться. Несколько сообщений без подписи. Поэтому, пожалуйста, вот сейчас знают наши слушатели, к кому я обращаюсь. Исправьте, подпишитесь, кого вы поздравляете и как вас зовут. Добрый день, казачок. Вчера свой день рождения отметили жители станицы Новокурсунской Пересадька Ирина Александровна и Здориков Михаил Николаевич. Здоровья крепкого, счастья, удачи, успехов, благополучия, любви родных и близких. Руководитель ТОС-1-1 Людмила Андреевна Поклад прислала это сообщение. Присоединяемся. Ирина Александровна, Михаил Николаевич, поздравляем с наступившими от всей души. Добрый день, Алексей. Бакровым дядь Вове и теть Люди, хорошего дня. Дарье есть, передано с удовольствием. Здравствуйте, Казак ФМ, пишет вам из Армавира Коваленко, Оксана Викторовна и Татьяна Георгиевна. Очень хочется сегодня, 18 мая, с вашей помощью поздравить с днем рождения, с 22-летием Ромашкина Константина Сергеевича. Поздравляем, желаем исполнения заветных желаний и большой удачи, необычайных сил и здоровья, личного счастья и взаимной любви, достатка, понимания близких, правильно принятых решений и везения, радости и позитивного настроения. К поздравлению присоединяются все родственники. Замечательные слова. Константин Сергеевич, пообещайте, пожалуйста, все это исполнить. От души присоединяемся с вашим днем рождения. Ну, давайте еще одно. Добрый день, Алексей. Хочу поздравить свою внученьку Ангелину Звереву с 16-летием. Впереди экзамены. От души желаю успеха. Пусть твои желания исполняются. Хочет быть Ангелиночка поваром-кондитером. Привет летит с Кубани в сибирский городок Черемхово. С добрыми пожеланиями бабушка Валя с Володей, а также брат Максим, Миша, мама Ира, сестра Алина из Ангарска. Обнимаем, целуем. Ты самая лучшая. Всех тебе благ, солнышко. Спасибо, радио Казак ФМ. Ангелина, хорошее желание. Я уверен, все у вас обязательно получится. Вы человек целеустремленный, я даже в этом не сомневаюсь, поэтому все цели будут достигнуты. А главное, счастья вам. И пусть много приятных событий будет в вашей жизни. Давайте под лезгинку станцуем и поздравим всех именинников.

0: Зак ФМ.
1: А мы продолжаем, друзья. 8-928-401-2020. Наши цифры. К этому же номеру подключен наш Макс. Нет возможности дозвониться. Пишите. Отправляйте ваше сообщение. Есть еще порядка 15 минут эфирного времени. Поэтому милости просим. Здравствуй, Казак ФМ. Сегодня день рождения у нашей любимой доченьки Дашеньки Кожевниковой, которая живет в станице Новотитровской. Желаем ей здоровья, счастья, исполнения всех желаний. Любим, обнимаем тебя крепко-крепко. Твои родители и бабушка с дедушкой, братик Кирюша, сегодня Дашеньке 16 лет. Даша, поздравляем! И от команды Казак ФМ счастья вам, всего самого доброго. Доброго дня и хорошего настроения вам, Алексей, команде любимого радио, моим друзьям и всем, кто сейчас на родной волне. Прошу поздравить с днем рождения славного и очень доброго Евгения Игоревича Шатила из Геогинской. Он сынок наших родных друзей. Женя очень внимательный и чуткий человек. Лучший отец, муж и сынок. У них с супругой Лерочкой трое детишек. Мы желаем Евгению исполнения поставленных целей, удачи, семейного благополучия, любви и бережного отношения с близкими. Будьте любимы, Богом храним, на долгие годы обнимаем. И воздушный поцелуй с лучиком солнышко ловите. С днем рождения от семьи Шаповаловых из Геогинской. Это сообщение прилетело. Ну и спасибо за приветы в мой адрес. Евгений Игоревич, приветствуем, поздравляем. Счастья еще больше. Пусть оно вот прям будет рядышком, никуда не уходит. Добрый день, казачок. Несу вам огромный привет Озернинского водохранилища. Нам всем хорошего настроения. Это любимая Сладуся, дочь, необыкновенный зять. Ваша волна разогнала лосей, которые мешали спать. Ваш Александр из Одинцова. Вот это да! Ну, первый раз такое слышу, чтобы мы еще и лосей разогнали. Александр, спасибо. Хорошего настроения и всей вашей компании, вашей любимой, любящей семье. Большой привет от радиостанции Казак ФМ. Ну что, будем разгонять дальше. Влюбленная душа. Давайте этой песней продолжим наш эфир.

0: Казак-ФМ.
1: Танец Павловская у нас прямо сейчас на связи. Татьяна Григорьевна, здравствуйте, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Лешенька, дорогой. Я хочу сегодня поздравить Веру Пичулину с мужем, с золотой свадьбой. У нее пятницу была, юбилей этот. Хочу пожелать им здоровья, счастья, удачи, всего, чего они сами хотят. И поздравить одновременно Валерия Владимировича с днем рождения с наступающим. Это очень прекрасный и композитор, и певец, и даже у меня слов нет, честное слово. Очень-очень прекрасный. И песенку, дорогой мой, спасибо.
1: Да, Валерий Семин с песней «Полынь, трава». Напомню еще раз, завтра Валерий Семин отметит свой юбилейный день рождения. Так приятно, что сегодня уже вовсю летят поздравления в вашу честь. Обязательно передам. Ну и самые добрые пожелания от радиостанции «Казак-ФМ».

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Друзья, быстренько дочитываю ваше сообщение, и все, и буду прощаться уже до завтра. Напомню, что вечерняя программа в Оранжке с 20 часов вновь распахнет свои гостеприимные двери. К Виктории обязательно уже заглядывайте. Итак, поехали. Добрый день. Поздравьте с днем рождения Кириченко Вадюшу с 15-летием. Мы желаем тебе здоровья, успехов, наш родной, от родителей, от бабушек, от дедушек, от брата, от всех родных. Это сообщение Вадя. Поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. Александр повеселил про лосей, Оксан. Да, да, повеселил, Саш. Привет вам еще раз всей вашей компании. Правда, искренне. Так, друзья, знаете, чего хочу еще рассказать? Сегодня замечательный человек, наш и мой большой друг, отмечает день рождения, Сергей Переверзи. Вот прям в Москву хочется отправить это поздравление от всей команды Казак-ФМ. Сергей, наш дорогой, принимай самые теплые поздравления в твой день рождения. Пусть все получается. Ты неимоверно талантливый человек. И пусть вот во всех направлениях тебя ждет удача и успех. Мы искренне этому радуемся. Будь здоров, будь счастлив. И, конечно же, всегда ждем в гости. Меня зовут Алексей Орлов. До завтра. Пока.

Zack FM. Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие единые меры поддержки утверждены для бойцов специальной военной операции и их семей, где приведут в порядок городскую набережную и какая праздничная неделя о любви стартовала в Новом Херсонесе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Единые базовые меры поддержки для участников спецоперации и их семей теперь будут действовать во всех регионах страны. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Главная цель нововведения — обеспечить равную и всестороннюю помощь защитникам, независимо от места их проживания. Местные власти установят льготы на посещение культурных и спортивных учреждений, внеочередное медицинское обслуживание, бесплатную психологическую и юридическую помощь, а также помогут с приоритетным трудоустройством. Кроме того, бойцам гарантированы субсидии на газификацию жилья в размере не менее 100 тысяч рублей. Для ветеранов с инвалидностью и семей погибших воинов эти меры станут бессрочными. В Симферополе полным ходом идут работы по благоустройству общественного пространства вдоль реки Абдалка. Проект масштабного обновления территории площадью более 25 тысяч квадратных метров реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это место выбрали сами жители в ходе всероссийского голосования. На набережной планируют уложить плитку, установить современные скамейки, смонтировать освещение и камеры видеонаблюдения. Также там появятся прогулочные зоны, пешеходные мостики, новые детские и спортивные площадки. Музей на храмовом комплексе «Новый Херсонес» стартовала молодежная неделя Тавриды «Владимир плюс Анна равно любовь». Праздничная программа приурочена ко Дню Крещения Руси. В день открытия для гостей провели торжественную литургию и крестный ход, а в византийском квартале запустили гастрофестиваль «Пир Архонта». До 24 мая на площадках комплекса будут проходить встречи, исторические дискуссии о семейных ценностях, молодежные показы мод и театрализованные представления, которые рассказывают о союзе князя Владимира и византийской принцессы Анны. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, пригодятся зонтики. В Симферополе ожидается до 23 градусов тепла, возможен слабый дождь. В Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов без осадков. В Ялте, Феодосии и Керчи термометры покажут плюс 21, те же 21 градус, но понадобятся зонтики в Евпатории. В Алуште до 20 градусов тепла, слабый дождь. Такая же температура в Севастополе, но про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Вилино Бахчисарайского района. Завтра днем у вас плюс 24, подует легкий ветер. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Сегодня муж сказал: «Ой, ты когда злишься, ты такая классная». А я-то думаю: «Что ж он меня злит постоянно?»

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Ручеек – русский народный танец. На Руси он был частью весенних обрядов, посвященных пробуждению природы. Ручей, бегущий сквозь ворота, символизировал таяние снегов, течение вешних вод, которые несут плодородие земле. Исполнители стоят парами на небольшом расстоянии друг от друга – колонной. Каждая пара, взяв

0: Дорогой.
1: Да, душа моя.
0: Неужто я тебе не мила больше? А ли желания мои тебе

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в роддом. Ему медсестра выходит и говорит: у вас мальчик, 3700. Тот говорит, доставая кошелек: ух ты, недорого.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

С незапамятных времен сказочники рассказывали о том, что где-то на севере Европы есть таинственная Лапландия — суровая, неприветливая земля. В центре ее скалистые горы тундры, где даже в летнее время не тает снег. Люди там ходят в звериных шкурах, очень метко стреляют из лука и умеют колдовать. По желанию, даже могут летом вызвать снежную бурю. Что из этого правда? Почти все. Речь идет о родине одного из самых маленьких северных народностей нашей страны – лапландцах, лапарях или, как зовут их сегодня, саамах. Русские ученые писали, что лопь означает край, предел, а лапарь – человек, живущий на самом краю земли. Но не все лапари-саамы остались у себя на родине. Некоторым надоели их вечные холода, и они отправились на юг. Так в Краснодарском крае поселились 6 саамов. И кто знает, может быть, они есть среди ваших соседей. Кстати, этот маленький народ, а всего в мире около 60 тысяч саамов, очень амбициозен. Во всяком случае, у саамов есть своя национальная футбольная сборная, которая в 2006 году победила на чемпионате мира по футболу. Правда, чемпионат был среди непризнанных сборных, но победа от этого не перестала быть значимой для саамов. А еще у себя на родине они создали собственное радио, причем вещает оно исключительно на саамском языке и помогает этому народу сохранять и популяризировать родные обычаи и традиции.

Zack FM. Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие единые меры поддержки утверждены для бойцов специальной военной операции и их семей, где приведут в порядок городскую набережную и какая праздничная неделя о любви стартовала в Новом Херсонесе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Единые базовые меры поддержки для участников спецоперации и их семей теперь будут действовать во всех регионах страны. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Главная цель нововведения — обеспечить равную и всестороннюю помощь защитникам, независимо от места их проживания. Местные власти установят льготы на посещение культурных и спортивных учреждений, внеочередное медицинское обслуживание, бесплатную психологическую и юридическую помощь, а также помогут с приоритетным трудоустройством. Кроме того, бойцам гарантированы субсидии на газификацию жилья в размере не менее 100 тысяч рублей. Для ветеранов с инвалидностью и семей погибших воинов эти меры станут бессрочными. В Симферополе полным ходом идут работы по благоустройству общественного пространства вдоль реки Абдалка. Проект масштабного обновления территории площадью более 25 тысяч квадратных метров реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это место выбрали сами жители в ходе всероссийского голосования. На набережной планируют уложить плитку, установить современные скамейки, смонтировать освещение и камеры видеонаблюдения. Также там появятся прогулочные зоны, пешеходные мостики, новые детские и спортивные площадки. Музей на храмовом комплексе «Новый Херсонес» стартовала молодежная неделя Тавриды «Владимир плюс Анна равно любовь». Праздничная программа приурочена ко Дню Крещения Руси. В день открытия для гостей провели торжественную литургию и крестный ход, а в византийском квартале запустили гастрофестиваль «Пир Архонта». До 24 мая на площадках комплекса будут проходить встречи, исторические дискуссии о семейных ценностях, молодежные показы мод и театрализованные представления, которые рассказывают о союзе князя Владимира и византийской принцессы Анны. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, пригодятся зонтики. В Симферополе ожидается до 23 градусов тепла, возможен слабый дождь. В Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов без осадков. В Ялте, Феодосии, Керчи термометры покажут плюс 21, те же 21 градус, но понадобятся зонтики в Евпатории. В Алуште до 20 градусов тепла, слабый дождь. Такая же температура в Севастополе, но про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Вилино Бахчисарайского района. Завтра днем у вас плюс 24, подует легкий ветер. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только для наших соседей лучшая мотивация работать – это не желание повышения или саморазвития, а ипотека. Это наши соседи запрещают детям играть в компьютер, потому что сами на нем раскладывают пасьянс. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А ты что вчера отмечал? Так шумел, гости приехали.
1: Радость у меня. Уехали теща с тестем. Вот отмечал.

Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра. Извинись.

0: ви бачили, що це?
1: Что на кубанском диалекте означает слово «герлыга»? Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
0: Ты бачь, як оно!
2: Герлыга – это такая палка, чем, по сути, овечек.
3: Герлыга. Клюка, не клюка. Ну, а клюка – это вот Баба-Яга с клюкой идет.
4: Это тот человек, который поет, сильно орет, кричит.
5: Герлыга – это гора большая.
6: Опора какая-то, герлыга.
7: Герлыга – мужчина, который басом поет.
8: Ну, что ты, говорит, герлычишь? Это вроде бы то, что смеешься.
1: На самом деле на Кубани герлыгой или ярлыгой раньше называли посадкой.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то раз мужик проснулся от того, что жена треснула ему кулаком в лоб.
2: Он говорит: ты чё?
1: Она говорит: а почему ты меня во сне Наденькой назвал?
2: Муж: это потому, что мне приснилось, что я Ленин.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо, а за окном

горит сквозь ночь, не гаснет никогда. Ей говорят, забудь, не жди, смирись, а ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло

строга и груба, но не сломить ее годам. Она, как яркая свеча, горит надеждой.

Zac FM. Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие единые меры поддержки утверждены для бойцов специальной военной операции и их семей, где приведут в порядок городскую набережную и какая праздничная неделя о любви стартовала в Новом Херсонесе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Единые базовые меры поддержки для участников спецоперации и их семей теперь будут действовать во всех регионах страны. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Главная цель нововведения — обеспечить равную и всестороннюю помощь защитникам, независимо от места их проживания. Местные власти установят льготы на посещение культурных и спортивных учреждений, внеочередное медицинское обслуживание, бесплатную психологическую и юридическую помощь, а также помогут с приоритетным трудоустройством. Кроме того, бойцам гарантированы субсидии на газификацию жилья в размере не менее 100 тысяч рублей. Для ветеранов с инвалидностью и семей погибших воинов эти меры станут бессрочными. В Симферополе полным ходом идут работы по благоустройству общественного пространства вдоль реки Абдалка. Проект масштабного обновления территории площадью более 25 тысяч квадратных метров реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это место выбрали сами жители в ходе всероссийского голосования. На набережной планируют уложить плитку, установить современные скамейки, смонтировать освещение и камеры видеонаблюдения. Также там появятся прогулочные зоны, пешеходные мостики, новые детские и спортивные площадки. Музей на храмовом комплексе «Новый Херсонес» стартовала молодежная неделя Тавриды «Владимир плюс Анна равно любовь». Праздничная программа приурочена ко дню крещения Руси. В день открытия для гостей провели торжественную литургию и крестный ход, а в византийском квартале запустили гастрофестиваль «Пир Архонта». До 24 мая на площадках комплекса будут проходить встречи, исторические дискуссии о семейных ценностях, молодежные показы мод и театрализованные представления, которые рассказывают о союзе князя Владимира и византийской принцессы Анны. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, пригодятся зонтики. В Симферополе ожидается до 23 градусов тепла, возможен слабый дождь. В Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов без осадков. В Ялте, Феодосии, Керчи термометры покажут плюс 21, те же 21 градус, но понадобятся зонтики в Евпатории. В Алуште до 20 градусов тепла, слабый дождь. Такая же температура в Севастополе, но про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Вилина Бахчисарайского района. Завтра днем у вас плюс 24, подует легкий ветер. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Я не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
1: Шутки, прибаутки. Эх, бар.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я заметил, пешеходы? Вот ежели носить в руке хороший такой кусочек кирпича и показывать его водителям, то они, что характерно, и лужи аккуратно начинают объезжать, и пешеходов вежливо пропускают.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.
1: Добрые соседи. Земля – это огромная лосиха, имеющая 8 ног. Хребет ее – цепь гор, шерсть, деревья, пух, трава и кустарники. Паразиты в шерсти – звери, а вьющиеся вокруг нее насекомые – птицы. Когда лосиха переступает с ноги на ногу, случается землетрясение. Так представляли себе мир предки наших соседей – орочей. Всех представителей этого народа, оставшихся на земном шаре, можно было бы свободно поселить в типовой пятиэтажке. И еще место бы осталось. В России их чуть больше 600. И особенно ценно то, что трое представителей этого малочисленного этноса выбрали постоянным местом жительства Краснодарский край. Родина орочей – восток Хабаровского края. Здесь они испокон веку занимаются рыболовством и охотой, стараясь жить в едином ритме с природой. С нею связаны все их мифы и легенды. Например, тигр считается помощником верховного божества. Такой же божественной силой наделен и медведь. Причем хозяин всех медведей и хозяин всех тигров жили когда-то на Луне, каждый на своей половине. На тигровой стороне Луны обитали души людей и животных, а на медвежьей — только души людей. Жены медведей и тигров скармливали души, чтобы потом в виде детей вернуть их на землю.
0: Добрые соседи! Когда

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько машин проехало по Крымскому мосту за последние 8 лет, где в порядок приводят городской парк, и сколько человек присоединились к акции «Ночь музеев» в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В минувшие выходные Крымский мост отметил свое 8-летие. Грандиозное сооружение официально открыли 16 мая 2018 года. За это время по транспортному переходу проехало 33 миллиона автомобилей. Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, сегодня среднесуточный трафик превышает 11 тысяч машин. Мост стал настоящим символом воссоединения полуострова с Россией и дал мощный толчок развитию туризма и логистики. При строительстве инженеры применили уникальные отечественные технологии, надежно защитив конструкцию от землетрясений и обледенения. Интересно, что масштабная стройка пошла на пользу и местной экологии. После возведения моста в Керченском проливе выросла популяция дельфинов. В Севастопольском парке Победы продолжается масштабная реконструкция. Подрядчики уже привели в порядок зону у центрального входа. Там появилось новое прогулочное пространство и современная детская площадка с горками и песочницей. Неподалеку оборудовали специальную огороженную территорию для выгула собак, которую уже активно используют местные жители. Рядом с детской зоной озеленители высадили уникальное оливковое дерево, возраст которого превышает 100 лет. Сейчас специалисты внимательно следят за тем, чтобы олива прижилась и готовит для нее красивую ночную подсветку. Более 12 тысяч человек присоединились ко всероссийской акции «Ночь музеев» в Севастополе. В этом году для посетителей бесплатно работали десятки площадок, включая музей обороны города, древний и новый Херсонес, а также музей Черноморского флота. Гости смогли увидеть исторические реконструкции, побывать на интерактивных выставках и театральных спектаклях. Большинство праздничных мероприятий организаторы посвятили героической истории Севастополя. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, пригодятся зонтики. В Симферополе до 23 градусов, возможен слабый дождь. В Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. В Ялте, Феодосии и Керчи термометры покажут плюс 21. В Евпатории также 21 градус, но понадобятся зонтики. В Алуште до 20 тепла, слабый дождь, те же 20, но без осадков ожидаются в Севастополе. Привет отправляем в село Аромат Бахчисарайского района. Завтра днем у вас 24 градуса, про зонтики можно забыть. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи привозят с отдыха в Турции полотенец и халатов больше, чем им выдавали в отеле. Это наши соседи не покупают мешки для мусора, потому что запасов пакетов из супермаркета хватит лет на 15. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот раньше мы гуляли во дворе, а сейчас все гуляют в интернете.
1: Да, Петрович, это еще цветочки. Раньше как наказывали? Ставили в угол, а сейчас не дают зайти в Google.
0: Ой, изверги, что творят?

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё, чё?
0: Надоело по столовкам бегать. А сейчас?»
1: «А сейчас нравится».
2: Шутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?

0: когда он еще не родился и растет в животе у мамы.
1: У меня тоже был хвост. И исчез. Почему?
0: Потому что вреда от хвоста современному человеку больше, чем пользы. На самом деле, эволюция, благодаря которой у животных могут появляться или исчезать новые способности или части тела, работает очень экономно. Это значит, что если бы хвост нам не мешал, эволюция очень долго бы от него не избавлялась. Но хвоста у нас все-таки нет. Можно придумать несколько объяснений, чем же он нам не угодил. Но самый наглядный пример вот какой. Дело в том, что у нас есть остатки того, что когда-то было хвостом. Копчик. Помнишь, ты как-то на него упала?
1: Ужасно больно было.
0: А теперь представь, насколько легче травмировать длинный хвост, чем незаметный копчик. Хотя в редких случаях у человека случаются ошибки в развитии, и у них остается небольшой хвостик. В некоторых районах Индии люди с хвостом почитаются как святые. Но обычно хвост сильно портит его хозяевам жизнь, и его стараются удалить.
2: Папа знает.
3: Эх, Люба, братцы! 101 FM

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сын прибегает домой и кричит:
2: «Мама, мама! Там во дворе папа с лестницы упал!»
3: «Да ты что? И что он сказал?»
2: «А мне нецензурные слова пропускать?»
3: «Конечно, пропускай!»
2: «Молча упал, мама, молча!»
0: Частушка для казака от Любови Резник из хутора Водного.
4: Светит месяц, луна, не пойду домой одна. Дайте провожатого, да только неженатого.
0: Реклама на Казак ФМ.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько машин проехало по Крымскому мосту за последние 8 лет, где в порядок приводят городской парк, и сколько человек присоединились к акции «Ночь музеев» в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В минувшие выходные Крымский мост отметил свое 8-летие. Грандиозное сооружение официально открыли 16 мая 2018 года. За это время по транспортному переходу проехало 33 миллиона автомобилей. Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, сегодня среднесуточный трафик превышает 11 тысяч машин. Мост стал настоящим символом воссоединения полуострова с Россией и дал мощный толчок развитию туризма и логистики. При строительстве инженеры применили уникальные отечественные технологии, надежно защитив конструкцию от землетрясений и обледенения. Интересно, что масштабная стройка пошла на пользу и местной экологии. После возведения моста в Керченском проливе выросла популяция дельфинов. В Севастопольском парке Победы продолжается масштабная реконструкция. Подрядчики уже привели в порядок зону у центрального входа. Там появилось новое прогулочное пространство и современная детская площадка с горками и песочницей. Неподалеку оборудовали специальную огороженную территорию для выгула собак, которую уже активно используют местные жители. Рядом с детской зоной озеленители высадили уникальное оливковое дерево, возраст которого превышает 100 лет. Сейчас специалисты внимательно следят за тем, чтобы олива прижилась и готовит для нее красивую ночную подсветку. Более 12 тысяч человек присоединились ко всероссийской акции «Ночь музеев» в Севастополе. В этом году для посетителей бесплатно работали десятки площадок, включая Музей обороны города, Древний и Новый Херсонес, а также Музей Черноморского флота. Гости смогли увидеть исторические реконструкции, побывать на интерактивных выставках и театральных спектаклях. Большинство праздничных мероприятий организаторы посвятили героической истории Севастополя. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, пригодятся зонтики. В Симферополе до 23 градусов, возможен слабый дождь. В Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов без осадков. В Ялте, Феодосии и Керчи термометры покажут плюс 21. В Евпатории также 21 градус, но понадобятся зонтики. В Алуште до 20 тепла, слабый дождь, те же 20, но без осадков ожидаются в Севастополе. Привет отправляем в село Аромат Бахчисарайского района. Завтра днем у вас 24 градуса, про зонтики можно забыть. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Привет!
1: Мы группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
3: Слушайте нашу новинку на волнах

0: Почему не зовешь?
1: Радио Казак ФМ представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, сколько бы ни сушили руки под автоматической сушилкой, всегда потом вытрут их о штаны. Это наши соседи заводят кошку, чтобы ловила мышей, а потом заводят мышей, чтобы кошке не было скучно.
2: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
3: Баба

0: Петрович,
1: да.
0: А ты не знаешь, кто из родственников к соседям приехал? Какой-то Валера, они на него кричат весь день: Валера, стой, Валера, нельзя, Валера, больно.
1: Ха, так это не родственник, это они гуся завели.
0: Гуся?
1: Да, Валера, хороший гусь, лапчатый.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай. Казак FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, сколько машин проехало по Крымскому мосту за последние 8 лет, где в порядок приводят городской парк, и сколько человек присоединились к акции «Ночь музеев» в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В минувшие выходные Крымский мост отметил свое 8-летие. Грандиозное сооружение официально открыли 16 мая 2018 года. За это время по транспортному переходу проехало 33 миллиона автомобилей. Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, сегодня среднесуточный трафик превышает 11 тысяч машин. Мост стал настоящим символом воссоединения полуострова с Россией и дал мощный толчок развитию туризма и логистики. При строительстве инженеры применили уникальные отечественные технологии, надежно защитив конструкцию от землетрясений и обледенения. Интересно, что масштабная стройка пошла на пользу и местной экологии. После возведения моста в Керченском проливе выросла популяция дельфинов. В Севастопольском парке Победы продолжается масштабная реконструкция. Подрядчики уже привели в порядок зону у центрального входа. Там появилось новое прогулочное пространство и современная детская площадка с горками и песочницей. Неподалеку оборудовали специальную огороженную территорию для выгула собак, которую уже активно используют местные жители. Рядом с детской зоной озеленители высадили уникальное оливковое дерево, возраст которого превышает 100 лет. Сейчас специалисты внимательно следят за тем, чтобы олива прижилась и готовит для нее красивую ночную подсветку. Более 12 тысяч человек присоединились ко всероссийской акции «Ночь музеев» в Севастополе. В этом году для посетителей бесплатно работали десятки площадок, включая музей обороны города, древний и новый Херсонес, а также музей Черноморского флота. Гости смогли увидеть исторические реконструкции, побывать на интерактивных выставках и театральных спектаклях. Большинство праздничных мероприятий организаторы посвятили героической истории Севастополя. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, пригодятся зонтики. В Симферополе до 23 градусов, возможен слабый дождь. В Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. В Ялте, Феодосии и Керчи термометры покажут плюс 21. В Евпатории также 21 градус, но понадобятся зонтики. В Алуште до 20 тепла, слабый дождь, те же 20, но без осадков ожидаются в Севастополе. Привет отправляем в село Аромат Бахчисарайского района. Завтра днем у вас 24 градуса, про зонтики можно забыть. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи ездят на рыбалку не для того, чтобы ловить рыбу, а для того, чтобы ловить новые ощущения. Это наши соседи появляются в школе не потому, что там родительское собрание, а потому, что там избирательный участок. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, отгадай загадку. Не летает, не кусает, а в дом не пускает.
1: Петрович, это замок.
0: А не, Русланчик, в моем случае это аллергия на кошек. Будь здоров.

0: Девочки, где справедливость? Вот в школе говорят, характер дома будешь показывать. А родители говорят, характер мужу показывать будешь. А муж, да не надо мне тут свой характер показывать. На работе говорят, характер надо дома оставлять. Вопрос, когда можно будет показывать характер?
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от Аэлиты Араянс из Краснодара.

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему птицы летают и не падают?
3: Можно сказать, что их поддерживает воздух. Вообще всех живых существ к Земле притягивает сила гравитации.
0: И меня?
3: И тебя, и меня, и птиц. Но гравитации, которая тянет птицу вниз, противодействует подъемная сила. Она возникает, когда ветер ударяет в крыло птицы. На самом деле эту силу испытывал почти каждый. Когда ты высовываешь руку из окна машины и подставляешь ее ветру, именно эта сила разворачивает или приподнимает твои ладошки. С крылом птицы происходит почти то же самое, но намного активнее, так как крыло гораздо больше, чем твоя ручка.
0: А если ветра нет, они сидят и ждут его?
3: Нет, конечно. Птицы не обязаны ждать ветра, чтобы летать. Они создают поток воздуха движениями своих крыльев и поднимаются. Эти взмахи особенно важны во время взлета, потому что потом птица вполне может просто планировать, как воздушный змей, правильно поймав ветер на высоте.
0: Сделай мне крылья, я буду махать ими и взлечу.
3: Вряд ли, Нин. Нас отличает от птиц не только отсутствие крыльев. Помнишь про силу, притягивающую все к земле? Чем предмет тяжелее, тем больше эта сила. Поэтому птицы используют все возможности уменьшить свой вес, а значит облегчить полет. Их кости полые и заполнены воздухом. У них короткий кишечник, в котором пища не задерживается надолго. И даже зубов у них нет.
2: Папа знает.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Собрался мужик на охоту идти. Ну и сын его говорит: возьми меня с собой, возьми меня с собой. Он говорит: да ты же молодой, ничего не знаешь на охоте. Ну ничего, я же должен когда-то учиться. Ладно, сказал батя, взял его с собой. Только говорит так: иди сзади меня метрах в 5 и контролируй процесс. Ну, прикрывай меня, если что. Шли, шли, шли, и вдруг видит он медведь. Причем сразу, резко, буквально в метре от мужика. А мужик понимает, что ружье-то у сына. И он начинает сыну тихонько говорить: иди сюда. А в ответ ничего не происходит. Он еще чуть громче: иди сюда. Опять тишина. Он сыну еще громче говорит: иди сюда. И тут прямо над ухом голос сына: батя, а нахрена ты его зовешь?
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда в Крыму начнут принимать заявления на новую семейную выплату, где ввели цифровой формат учета скота и что расскажут гостям о нового фестиваля в Ялте. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей, двоих и более детей стартует в Крыму с 1 июня. Подать документы можно будет до 1 октября текущего года. Новая мера поддержки положена гражданам России, постоянно проживающим в стране, чей среднедушевой доход в семье не превышает полуторакратный региональный прожиточный минимум. Обязательным условием является наличие официального заработка в прошлом году. Сумма компенсации рассчитывается индивидуально для каждого заявителя. Оформить выплату крымчане смогут онлайн через портал госуслуг, а также лично в МФЦ или клиентских службах социального фонда. Севастопольская государственная ветеринарная служба внедрила современную электронную программу для цифровизации учета крупного рогатого скота. Теперь вместо долгого ручного заполнения многочисленных бумажных бланков специалисты используют мобильные терминалы. Ветеринару достаточно отсканировать штрих-код или QR-код на животном, чтобы данные о вакцинации и диагностических исследованиях попали в общую базу. Это сократило время оформления документов с 1 часа до нескольких минут. В цифровую систему уже внесли сведения почти о 900 животных, что позволит значительно повысить контроль качества и безопасности местной мясной и молочной продукции. Первый историко-культурный фестиваль «Князья Борятинские. 12 веков служения Отечеству» пройдет в Ялте с 20 мая. Четырехдневный праздник развернется на территории старинной усадьбы 19 века, где сегодня располагается музей известного княжеского рода. Гостей ждут ожившие образы дворянского общества, костюмированные хореографические постановки, художественные пленеры и мастер-классы по живописи. На уроках живой истории посетителям подробно расскажут, как знаменитый архитектор Николай Краснов создавал свое имение в стиле Ренессанса, а также проведут экскурсии по уникальному реликтовому парку усадьбы. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, пригодятся зонтики. В Симферополе ожидается до 23 градусов тепла, возможен слабый дождь. В Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов, у вас без осадков. В Ялте, Феодосии и Керчи термометры покажут плюс 21. Столько же в Евпатории, но у вас понадобятся зонтики. В Алуште до 20 тепла, слабый дождь, те же 20, но без осадков, прогнозируется в Севастополе. Привет отправляем в поселок Почтовое Бахчисарайского района. У вас завтра до 24 градусов, без осадков и легкий ветер. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

сквозь капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Армянский дыхол – это барабан, традиционный музыкальный инструмент. Ему много веков. За прошедшие столетия он не только не забылся, но и широко используется в настоящее время. Дыхол можно услышать на семейных торжествах, в ансамбле с зурнами, на шествиях, танцах, а также в армянской церкви. Основа инструмента – цилиндр. Он украшается небольшими бубенчиками. Мембраны могут быть только с одной или с обеих сторон. Если с обеих, то их натягивают веревочной обвязкой. От того, как это сделать, зависит правильное звучание. Барабан ставится между колен или на бедро и придерживается рукой. Играют на инструменте пальцами или ладонями, но иногда и палочками. В зависимости от силы и места удара изменяется тембр и громкость барабана. Одно из первых предназначений армянского дыхола была игра перед военными походами. Сегодня его звучание может воодушевлять в мирной жизни. Современная музыка, душевная и веселая, заставляет грустить или танцевать. В руках мастера дыхол может рассказывать самые разные истории, но не позволяет забыть о силе, мудрости и уникальной культуре армянского народа, душой которой остается дыхол.
2: Когда душа

0: Частушка для казака от Шелудько Сергея из Майкопа.
1: А будет легкая рука, когда слышишь казака, будет радость и покой, когда казак FM со мной.
0: Реклама на Казак FM.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Для соседа.
7: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда в Крыму начнут принимать заявления на новую семейную выплату, где ввели цифровой формат учета скота и что расскажут гостям о нового фестиваля в Ялте. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей, двоих и более детей стартует в Крыму с 1 июня. Подать документы можно будет до 1 октября текущего года. Новая мера поддержки положена гражданам России, постоянно проживающим в стране, чей среднедушевой доход в семье не превышает полуторакратный региональный прожиточный минимум. Обязательным условием является наличие официального заработка в прошлом году. Сумма компенсации рассчитывается индивидуально для каждого заявителя. Оформить выплату крымчане смогут онлайн через портал госуслуг, а также лично в МФЦ или клиентских службах социального фонда. Севастопольская государственная ветеринарная служба внедрила современную электронную программу для цифровизации учета крупного рогатого скота. Теперь вместо долгого ручного заполнения многочисленных бумажных бланков специалисты используют мобильные терминалы. Ветеринару достаточно отсканировать штрих-код или QR-код на животном, чтобы данные о вакцинации и диагностических исследованиях попали в общую базу. Это сократило время оформления документов с 1 часа до нескольких минут. В цифровую систему уже внесли сведения почти о 900 животных, что позволит значительно повысить контроль качества и безопасности местной мясной и молочной продукции. Первый историко-культурный фестиваль «Князья Борятинские. 12 веков служения Отечеству» пройдет в Ялте с 20 мая. Четырехдневный праздник развернется на территории старинной усадьбы 19 века, где сегодня располагается музей известного княжеского рода. Гостей ждут ожившие образы дворянского общества, костюмированные хореографические постановки, художественные пленеры и мастер-классы по живописи. На уроках живой истории посетителям подробно расскажут, как знаменитый архитектор Николай Краснов создавал свое имение в стиле Ренессанса, а также проведут экскурсии по уникальному реликтовому парку усадьбы. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, пригодятся зонтики. В Симферополе ожидается до 23 градусов тепла, возможен слабый дождь. В Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов, у вас без осадков. В Ялте, Феодосии и Керчи термометр покажет плюс 21. Столько же в Евпатории, но у вас понадобятся зонтики. В Алуште до 20 тепла, слабый дождь, те же 20, но без осадков, прогнозируется в Севастополе. Привет отправляем в поселок Почтовое Бахчисарайского района. У вас завтра до 24 градусов, без осадков и легкий ветер. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Добрый вечер. Вас приветствует программа «Варенички». Это радиостанция «Казак-ФМ». Мы в прямом эфире. Программа по заявкам. Плюс 7-928-401-20-20. Наш телефон. Макс таков же. Плюс 7-928-401-20-20. И кроме того, вы можете писать ваше сообщение на вареник@казак.фм. Электронный адрес программы. Меня зовут Виктория Никитюк. Жду ваших звонков. Буду читать ваши сообщения с большим удовольствием. И сегодня на календаре 18 мая, понедельник, с началом новой недели вас поздравляем. Международный день музеев на календаре, день Балтийского флота, военно-морского флота России и Арина Капустница по народному календарю или Арина Рассадница. Выбирайте ваш праздник, с чем бы вы кого хотели поздравить. С удовольствием все выслушаем вашими звонками, да, в ваших звонках. И зачитаем сообщение. Друзья, в Краснодаре ливень, тепло было днем, но пасмурно. Так не очень-то казалось с утра, что будет дождь, потому что сначала солнце, потом тучи. Ну вот, случилось. Я желаю вам доброго вечера и хорошего настроения. Это радио «Казак-ФМ».

0: От Альони Рижкової із Армавіра.
1: Ох, як казак, ФМ Волну просто бажаю. Под нее і сладко сплю, і день з ней начинаю.
2: Реклама на Казак ФМ. Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
6: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 20.

0: 18+.
1: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак FM», получи скидку. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.
3: На «Казак-ФМ».
4: Продолжаем программу. Жду ваших сообщений, где за пределами Краснодарского края вы слышите нас. Наша вечерняя перекличка, скажу вам, открыта. Пишите наш МАКС плюс 7-928-401-2020. Добрый вечер, с днем рождения. Хочу поздравить Галину Матвеевну из Майкопа. Галина Матвеевна, дорогая, хоть с опозданием мое поздравление, но оно от всей души, пишет Татьяна Ивановна Ломбарская из Краснодара. Ваша дата – это не срок, а награда за стойкость и труд. И как щедрая прохлада, пусть в медленном вальсе, дни вашей жизни текут. Улетают годы, словно птицы, а жизнь, словно город большой. Можно в нем повстречать все. Желаю быть всегда молодой, энергичной, не сдаваться годам. Оставайтесь такой же очаровательной, милой. Будьте счастливой и цветущей женщиной. Пусть в этот день прольется поток теплых слов в ваш адрес. И пусть в вашу гавань мечты всегда приходит счастье. Внутри пусть горит огонек, с которым по жизни будет идти легко. Крепкого вам здоровья и долгих счастливых лет. А еще хочу поблагодарить вас, Галина Матвеевна, за переданные приветы в мой адрес. С уважением, Татьяна Ивановна. Светлана, веточка сакуры из Новокубанска с нами. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, любимое радио. От души хочу поздравить с прошедшим днем рождения Галину Матвеевну. Я, к сожалению, в пятницу поздно услышала. Галина Матвеевна, вы потрясающая, светлая женщина. Хочу вам пожелать только добра, здоровья, благополучия, счастья вам всем и долгих вам лет жизни. И песню вам подарок.
4: Да, Светочка, и вам привет, вашей семье, маме с папой огромный привет. Игорь Латышко, для вас, Галина Матвеевна, ты неземная.

0: Казак ФМ.
1: Ну, как вы любите, когда конец программы подходит, начинается быстро-быстро присылаться целые ворохи ваших сообщений, а надо бы пораньше, прямо вот сейчас начинаете. Вера Пищулина желает всем доброго вечера и с мужем благодарят за поздравления их с золотой свадьбой, детей благодарят, внуков, всех родных, а еще лично Людмилу Петровну и Танюшу, Тамару Павловну и Нину Афанасьевну, Татьяну Григорьевну, Любовь Ивановну, Лидию Тимофеевну, Виталия и Людмилу, Раису Давыдовну, Сережу и Тамару Петровну. Спасибо вам, говорим, за добрые и прекрасные пожелания, за внимание, добро и за то, что подарили нам радость и тепло. Будьте счастливы и здоровы, Богом хранимы. С любовью к вам, Пищулины. Друзья, Ирина из Бриньковской, Приморско-Ахтарск, дозвонилась. Но вот второй раз дозванивается Ирина и постеснялась выйти в эфир. Я знаю, что Ирина хотела бы сегодня поприветствовать всех Ирин и поздравить их. Ариши и Ириши, вас поздравляем с вашими именинами. Ну, давайте Нэнси «Белые ромашки» послушаем в честь вашего имени.

0: Варенички на Казак ФМ.
1: Друзья, программа по заявкам «Варенички» на радио Казак ФМ в прямом эфире. +7 928 401 20 20 наш телефон. Таков же Макс. Пишите, звоните. Начинаю скучать, куда вы все делись. Дождиком смыло радиослушателей. Сегодня свой день рождения отмечает наша любимая доченька, мамочка Татьяна Валерьевна Алтухова из Краснодара. Дорогая именинница, сегодня у тебя особенный день. И мы, твои любимые родные, хотим сказать тебе огромное спасибо за все, что ты для нас делаешь. 42 года – это прекрасный возраст, полный мудрости, любви и забот. Ты всегда для нас пример силы, терпения, нежности. Благодаря тебе мы чувствуем себя самыми счастливыми и любимыми. Твоя доброта и забота согревают нас в любой ситуации. Крепкого тебе здоровья, безграничного счастья, исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами. С любовью и благодарностью твои родители, дочери Мария, Анастасия, сестра Наталья с семьей, родные из Среднего Челбаса. Так, друзья, есть еще сообщения, но такие длинные. Большая просьба. И варенички по вашим письмам, когда вы пишете на электронный адрес вареник@казак.фм по понедельникам, до 12 строчек сокращать будем в программе, потому что, ну, очень много. Сегодня у моей кариосной станицы Пластуновская Раисы Васильевны Назаренко день рождения. Ей 71 год. От всего сердца поздравляем. Она не только замечательная крестная, но и близкий друг нашей семьи. Твоя доброта, мудрость и забота всегда были для нас примером. Желаем крепкого здоровья, безграничного счастья, исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый день приносит радость, новые возможности и приятные сюрпризы. Спасибо за твою любовь и поддержку, за теплые моменты, которые вы дарите нам. Пусть в вашей жизни всегда будет много улыбок, успехов, благополучия, с любовью и благодарностью, ваша крестница Наталья Ампилогова. Наталья пишет: «Добрый вечер, казачок», и ведущая Виктория: «Привет из Ставрополя. У нас тоже дождь. Наташа, привет. Здоровья вам», пишет Татьяна Есина. «Добрый вечер. Бесконечно рады вашим вареничкам, Виктория. Танюша, благодарю. Слушаем песню для вас, именинники, и для нас. Чтобы не скучать, звоните. +7 928 401 20 20». Ну вот, разулыбалась.

0: 106.8 FM в Кущевской. Включай. Казак-ФМ.
1: Ну вот повеселее стало на самом деле. Почитаю ваше сообщение. Добрый вечер, наш казачок. Привет из Оренбурга. Привет, Оренбург. Отправляем друзьям наш привет в Славянск на Кубани, Дифановку и Пшаду. В Оренбурге 33 и без дождя. С уважением, ваши слушатели Александр и Наталья. Даже не знаю, что вам сказать. Я даже не знаю. Хорошо, я люблю дождь, честно говоря. Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, Такову Валентину Сергеевну с днем рождения от бывших коллег из села Успенское. Пожелаем крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия и всего-всего самого наилучшего. Виктория, Казак ФМ, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада, что сегодня я защитила на категорию первую свою работу по медицинскому массажу. Ой, какая Оля, молодец. У нас в Уфе прекрасная погода. Пусть так и будет. Пусть будет хорошая погода. Друзья, звоните, очень жду ваших звонков. Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в МАКС. Знаете, хочу, чтобы, если уж пишете сообщение, обязательно подписывайтесь, это раз. Во-вторых, Уфа, Ставрополь, Оренбург. Здорово, что вы с нами. Где же... О, Волгоград, Татьяна из Волгограда. Давайте зачитаем. Добрый вечер. Хотела сказать, где москвичи? Привет из Волгограда. Хочу привет передать Виктории Никитюк. Хочу, чтобы она улыбнулась и ни в коем случае не скучала. Мы с вами. Ой, спасибо, спасибо, моя золотая. О, слышу ваш невероятный смех. Танюша, благодарю.

0: Казачки Зиночки из станицы Каневской.
1: Сколько радости и ласки шлет в эфир Казак ФМ. Песни, танцы, шутки, сказки. Ох и весело нам всем.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Каждый день на Казак ФМ душа поет о воле.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареники! Вареники! На Казак-ФМ!
2: Это «Варенички». Плюс 7-928-401-2020. Назар из станицы Владимирская. Я передаю вам огромный привет. Перезвоните, пожалуйста. Сорвался ваш звоночек, но я вас жду. Здравствуйте. Сегодня очередную годовщину свадьбы отмечают наши любимые дети. Наталья Валерьевна и Александр Александрович Степаненко из Павловской. Сегодня вы отмечаете 24 года совместной жизни. Наши дорогие, это атласная свадьба. И это поистине замечательно. День. Мы, ваши родители, с гордостью и радостью смотрим на ваш крепкий и счастливый союз. За эти годы вы прошли множество испытаний. Сегодня вы можете с уверенностью сказать, что любовь ваша стала только крепче. Мы благодарны вам за то, что вы выбрали друг друга и создали такую прекрасную семью. Желаем вам, чтобы ваша любовь и далее росла и крепла, чтобы каждый день был наполнен радостью, смехом и взаимопониманием. Пусть ваши сердца всегда бьются в унисон. Дом будет полон счастья, здоровья и благополучия. Счастья вам, наши дорогие дети. Пусть все ваши мечты сбываются, жизнь дарит только приятные сюрпризы. Мы вас очень любим и гордимся вами. С днем свадьбы, Горько! Родители, дочь Валерия, сестра Татьяна, ее семья, семьи Мирошниченко, Лаврененко, Онищенко, Колесниковых, Марченко, Средний Челбас, поселок Октябрьский, станица Павловская, Краснодар, Санкт-Петербург и Анапа. Конечно же, всегда родителям радостно до слез, когда видят, что образовалась замечательная семья. Много лет вместе, и пусть ваш путь будет долгим, счастливым и озаренным только любовью. Петербург присоединился к нашим с вами в перекличке другим регионам, городам. Ярославль, Уфа, Ставрополь, Уфа. Знаете, что Руслан Петруленко с нами. Всему Краснодарскому краю желает счастья, крепкого здоровья. Станице Бжедуховской привет. Всем хорошего настроения, отличного вечера. А вот мне понравилось, Дарья написала, с мокреньким, но все же добреньким вечерочком. Доброго всем вечера. Виктория, не грустите, мы с вами, не сомневаюсь, какие вы молодцы. Вот стоит только сказать, вы что, меня оставили? Сразу же раздались звонки. Раиса Давыдовна из Нововеличковской. Здравствуйте. А, Старовеличковская.
3: Здравствуй, Виктория, и здравствуйте, все слушатели. Сегодня я услышала, что сегодня день Ирины.
2: Да,
3: хочу,
2: да,
3: поздравить свою племяшку Иринку. Она у меня единственная помощница моя. Пагина Ирина, поздравляю ее с именинами. И всех друзей, всех-всех, всем приветик. И та, что Ирина звонила, поздравляла ей тоже. Всех Ирин с праздничком. Всего всем самого наилучшего.
2: Ну вот, Ирине из Бриньковской теперь скучать не приходится. Приморско-Ахтарск. Привет и вам. Как у вас дела? Звоните, пишите. Назар, я вас жду.
3: Ирина,

0: Зак ФМ.
1: Друзья, очень хочется, чтобы, если вдруг вы написали сообщение, я еще не прочитала, к концу программы уже можно поставить какую-то меточку. Это, знаете, как с WhatsApp. Если открыла, подготовилась, то можно что-то и упустить. А упустить ничего не хочется, потому что очень мы не любим, когда вы, дорогие, любимые наши, на нас обижаетесь. Санкт-Петербург, Ярославль, Уфа, Ставрополь и Оренбург отметились этим вечером. Назар, представляете, мальчишка второй раз звонит, перезвонил и снова. Мне почему-то показалось, что зарядка кончилась у телефона. Назар, ну звоните прямо сейчас. Так он хотел дедушку своего с 70-летием поздравить. И я прям всей душой с вами, пока ту песню, которую для дедушки подобрала, даже ставить не буду, потому что, Назарчик, мне хочется, чтобы вы перезвонили, все-таки дозвонились. Может, снова с того же телефона. «Синий вечер» Эда Шульжевского продолжает нашу программу. Доброго вечера, хорошего настроения. Главное, хорошего вам самочувствия. А это, знаете, бестревожность, спокойствие. В общем, мира вам.

0: Казак ФМ.
1: Станица Владимирская, Назар, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Я хочу пожелать своему дедушке счастья, здоровья, чтобы он никогда не болел и жил очень долго. Вот. И самое главное, я хочу сказать, чтобы с ним было все хорошо и, ну, никакая и в мире, и с ним все было хорошо. Вот.
1: Назар, а как зовут именинника?
2: Николай.
1: Ну вот, дедушке Николаю такой замечательный внук пожелал всего самого главного, как я считаю, мирного неба, крепкого здоровья, чтобы вот никаких неприятностей, вообще об этом не говорим, только все хорошее было с вами. Меня зовут Виктория Никитюк. Надеюсь, что завтра вы будете поактивнее. Буду ждать с вами встречи уже завтра, во вторник в 20 часов. В 12 часов вас встречает Алексей Орлов. До свидания. Будьте счастливы и здоровы.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда в Крыму начнут принимать заявления на новую семейную выплату, где ввели цифровой формат учета скота и что расскажут гостям о нового фестиваля в Ялте. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей, двоих и более детей стартует в Крыму с 1 июня. Подать документы можно будет до 1 октября текущего года. Новая мера поддержки положена гражданам России, постоянно проживающим в стране, чей среднедушевой доход в семье не превышает полуторакратный региональный прожиточный минимум. Обязательным условием является наличие официального заработка в прошлом году. Сумма компенсации рассчитывается индивидуально для каждого заявителя. Оформить выплату крымчане смогут онлайн через портал госуслуг, а также лично в МФЦ или клиентских службах социального фонда. Севастопольская государственная ветеринарная служба внедрила современную электронную программу для цифровизации учета крупного рогатого скота. Теперь вместо долгого ручного заполнения многочисленных бумажных бланков специалисты используют мобильные терминалы. Ветеринару достаточно отсканировать штрих-код или QR-код на животном, чтобы данные о вакцинации и диагностических исследованиях попали в общую базу. Это сократило время оформления документов с 1 часа до нескольких минут. В цифровую систему уже внесли сведения почти о 900 животных, что позволит значительно повысить контроль качества и безопасности местной мясной и молочной продукции. Первый историко-культурный фестиваль «Князья Борятинские. 12 веков служения Отечеству» пройдет в Ялте с 20 мая. Четырехдневный праздник развернется на территории старинной усадьбы 19 века, где сегодня располагается музей известного княжеского рода. Гостей ждут ожившие образы дворянского общества, костюмированные хореографические постановки, художественные пленеры и мастер-классы по живописи. На уроках живой истории посетителям подробно расскажут, как знаменитый архитектор Николай Краснов создавал свое имение в стиле Ренессанса, а также проведут экскурсии по уникальному реликтовому парку усадьбы. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, пригодятся зонтики. В Симферополе ожидается до 23 градусов тепла, возможен слабый дождь. В Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов, у вас без осадков. В Ялте, Феодосии и Керчи термометры покажут плюс 21. Столько же в Евпатории, но у вас понадобятся зонтики. В Алуште до 20 тепла, слабый дождь, те же 20, но без осадков, прогнозируется в Севастополе. Привет отправляем в поселок Почтовое Бахчисарайского района. У вас завтра до 24 градусов, без осадков и легкий ветер. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Белые перышки». Давным-давно это было. Зима в тот год была очень холодная. Такая холодная, что птицы все от холода замерзли. Один только глухарь остался жить, не замерз. Прошла зима. Снова весна наступила. Прилетели с юга лебеди. Когда глухарь рассказывал им про зимний холод, то весь дрожал. Но весна теплая прошла, и лето жаркое кончилось. Стали лебеди собираться улетать на юг.
2: «А я как же?»
1: – спрашивает глухарь.
2: «Один тут замерзать останусь. Я тоже с вами полечу».
3: «Дорога дальняя»,
1: – говорят лебеди.
3: «Все равно отстанешь».
1: Плачет глухарь, оставаться не хочет.
2: «Я не отстану, только возьмите меня с собой!»
1: Подумали лебеди, как быть? И оставлять глухаря жалко, и дорога впереди трудная. Вот один лебедь и говорит товарищам:
3: «Я его к себе тонкой веревкой привяжу. Ты, глухарь, согласен?»
1: Обрадовался глухарь.
2: «Согласен, конечно, согласен!»
1: Собрались лебеди, взмахнули крыльями и полетели. Летят лебеди над лесом. Внизу рябина краснеет, ели темными ветками машут, березки золотыми листьями поблескивают.
4: «До свидания, лебеди, до свидания, белые! Счастливого пути!»
1: Летят они над полями, летят над лесами. Впереди лебеди, а сзади глухарь на веревочке. Летит он и едва-едва крыльями машет. Трудно ему.
3: «Ну что, устал?»
1: – кричит ему лебедь.
2: «Ничего!»
1: – говорит глухарь.
2: «Пока лечу!»
1: Еще час, другой пролетели. Опустились лебеди отдохнуть. Совсем устал глухарь. Сидит, глаза закрыл.
3: «Вот что, глухарь, ты все-таки оставайся», —
1: говорит ему лебедь.
3: «Зима скоро пройдет, и мы опять вернемся. А чтобы ты не скучал, я тебе белые перышки подарю».
1: Тогда вырвал лебедь у себя белые перышки и воткнул их прямо в крылья глухарю. Но не смог глухарь подняться вместе с ними в небо. Лебеди полетели дальше, а глухарь долго-долго под березкой сидел, след им смотрел и плакал. Так долго плакал, что у него глаза и брови покраснели. С тех пор у глухарей глаза и брови стали красные, а в их крыльях белые перышки появились. Но на юг глухари больше осенью не летают. Вот такая история, малыш. А теперь закрывай глазки и засыпай. Настало время сказочных снов.

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Эх, братцы, а не пора ли нам в путь дорогу? По пути с Казак-ФМ.

приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших героев.

0: Душа поет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки, песня панихидная.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Оставили как-то родители своего ребенка у бабушки на лето. Первый вечер, ну, накормила она его, поиграла она с ним. Ну, пора и спать ложиться. Бабушка уложила внука, рядом села и давай, значит, колыбельные ему петь. Поет, поет, поет, поет. Час поет, два поет, ребенок не спит. Бабушка начинает петь уже более нервно, уже еще полчаса поет. И тут внук ворочается и говорит:
2: бабушка, а можно я уже спать буду, или ты еще петь хочешь?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: станции 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Всем привет! Я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио «Казак-ФМ» и слушайте нашу новую песню с группы «Ламба Ильича. Дорога».

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет. «Казак ФМ».